0: Или от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
3: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то метров 600, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в часов 7. Но я так понимаю, на всех не хватит.
4: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
5: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
2: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
6: Сколько вы простояли?
7: 17 часов.
6: Сколько
7: сутки.
6: Простоял?
7: Сутки.
6: 17:33.
2: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
7: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пидоры не влазили в нее.
2: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
8: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
2: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
9: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
2: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
10: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
11: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающееся вознаграждение на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
1: Главные новости дня.
2: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
12: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
2: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
6: Это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
2: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
13: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
2: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
15: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
14: На радио «Лента» «Беда дня».
0: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
14: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
17: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
18: Следуя нашей доктрине.
17: Я жду, следуя нашей доктрине, я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
18: Не обязательно в ядерном.
17: Нет.
18: Есть ядерный, вопрос, чтобы не было иллюзий. Там три же варианта.
17: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас, поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
16: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
19: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» – обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» – пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
20: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ. Поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке 2 заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет. Льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра, были, какими мы были, 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально, по итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
3: Крымским толком не люблю перегонять.
20: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете?

0: выкрутился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с мухом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести

0: ты рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея, Алина.
1: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1,5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
0: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
1: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
0: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
1: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
0: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
1: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
0: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров. Поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Снова массированный налет. Военкор канал «Архангел» спецназа о сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
4: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
3: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
5: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
3: Кенгурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие» до неожиданной опасности.
4: Противник вновь проявляет активность на Кенгурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кенгурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кенгурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
7: Вон беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он.
6: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
8: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
9: Опа! Пирожочек. Полпятого утра летит.
6: Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
10: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирает.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
5: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
5: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
13: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й и 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали 2 или 3 машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***ц сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще становилось все, становилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***. Вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали ха***ми, резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
15: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. с физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
14: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там, в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
15: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну, скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
14: Логично.
15: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
14: То есть?
15: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
14: Ага, системный шок.
15: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
14: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
15: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
14: Кошмар.
15: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
14: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
15: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
14: и пойти домой.
15: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в Саках другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
14: Слушай, с электричеством все понятно. Логично. Но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
15: Ну,
14: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
15: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
14: Поток останавливается, город замирает.
15: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
14: Ну, насосы качают, да.
15: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
14: То есть насосы полностью на электричестве?
15: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
14: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
15: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
14: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
15: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
14: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
15: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
14: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
15: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
14: Так.
15: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
14: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
15: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
14: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
15: Да, цифровое решение для физического коллапса.
14: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
15: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
14: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
15: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг. который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
14: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
15: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
14: Так.
15: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
14: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
15: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
14: 200 фур? Ого!
15: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
14: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
15: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
14: Нужен химический анализ.
15: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум 1/2 часа плотной работы.
14: Подожди. 1/2 часа на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
15: 100 часов.
14: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
15: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
14: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
15: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
14: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
15: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
14: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
15: Да-да, ситуация контролируется.
14: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
15: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
14: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на 10 000 сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
15: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
14: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
15: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
14: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
15: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
14: Начинаешь скупать все подряд.
15: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
14: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
15: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
14: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
15: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
14: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет 1000 семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
15: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. оптимистичны. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
14: Так, а реалистичный?
15: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
14: Ну и пессимистичный сценарий.
15: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
14: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
15: К какому?
14: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
15: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
14: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам 3 маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
17: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
18: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
19: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
20: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
16: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
1: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
16: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
21: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
16: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
22: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
16: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2000 рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
8: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%.
4: Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
6: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
10: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
4: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
23: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
24: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
4: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
25: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
4: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
26: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
4: Хотя психиатры признают, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
27: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
28: Мы не живем хорошо.
27: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
3: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного.

0: Также, по версии следствия, в 2025 году женщина оформила 2 микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые 2 года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
3: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
1: Главные новости дня.
4: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
5: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, потому что нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
4: В регионах ситуация не лучше.

0: Отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
1: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
0: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
3: Битум.
2: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будут проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
0: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Беда дня.
5: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
7: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран «железной дружбой», которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
4: Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
8: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
9: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевино, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
0: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
11: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо. Дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди. Очереди где-то 1000 человек.
0: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
12: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
0: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
13: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
14: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
0: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
15: Стояла бы!
16: Ничего себе,
15: отъезжаешь! Это так у всех,
16: я тебя не попрошу,
15: отъезжаю! Очередь живая, тупица!
0: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
19: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
18: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
20: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого, и что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
23: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
22: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
23: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
22: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
23: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
22: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
23: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
22: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
23: Причем габариты там поражают воображение.
22: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
23: Ничего себе автобус!
22: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
23: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
22: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
23: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
22: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
23: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
22: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
23: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
22: Какой?
23: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод Motor Sich. И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
22: И пассажирских Як-40, да?
23: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
22: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
23: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
22: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
23: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
22: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
23: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
22: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
23: В смысле, а какой?
22: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
23: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
22: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
23: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
22: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
23: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
22: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
23: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
22: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
23: Почему?
22: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
23: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
22: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
23: То есть возникает хаос на экранах.
22: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
23: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
22: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
23: И формируют узкий луч прямо на спутник.
22: Да.
23: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
22: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
23: Технология ТЕРКОМ, да?
22: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
23: ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
22: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
23: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно – Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
22: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
23: Сколько?
22: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
23: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
22: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
23: Производство разбито на узлы?
22: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
23: Двигатели тестируют на третьей локации.
22: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
23: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
22: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
23: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
22: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
23: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
22: Следующее направление – баллистика.
23: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
22: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
23: Подлетное время меньше 9 минут.
22: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
23: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
22: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
23: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
22: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
23: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
22: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
23: А целеуказание идет дистанционно?
22: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
23: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
22: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
23: Угу.
22: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
23: Да уж.
22: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
23: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
22: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
23: Первый кризис – это санкции и изоляция.
22: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
23: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
22: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
23: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
22: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
23: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
22: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
23: Количество сданных единиц техники.
22: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
23: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
22: И директор лишится премии или должности.
23: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
22: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
23: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
22: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которая сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
1: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
0: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
2: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
0: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
5: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать. Вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
6: Битум.
5: Да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
0: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
7: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Значит, сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой же проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно. И в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовый обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
21: Главные новости дня.
18: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%.
4: Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
6: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
8: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
4: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
9: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
24: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
4: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
25: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот, и непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
4: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
26: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
4: Хотя психиатр признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
27: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
21: На радио «Лента» опасность дня.
10: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
21: Радио «Лента» 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
19: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
18: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
20: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
21: Радио «Лента» 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
11: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
0: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
12: А то, что говорят, война войной, не пушное мясо для всех. Ни артиллерии нет, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200-300.
0: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
13: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, да, ну, присылают. Тоже.
14: Короче, все 200.
13: Да.
14: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
15: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
0: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяца? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? родственники, обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме.

0: интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
1: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Browning. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
0: Не покупатели, а создатели. Военкор подумный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
0: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
1: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
4: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается.

0: ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
1: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин. Исчезло топливо. Дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огромные очереди. Очереди где-то 1000 человек.
0: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич. Марина.
2: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
0: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
3: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
4: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
0: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
5: Я тут стояла!
6: Ты стояла бы!
5: Ничего себе,
6: ты отъезжаешь, я так у всех,
5: вопросы отвечаю.
6: Я уже очередь, живая, тупица.
0: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
7: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность Земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «Ты и вас» поднимает вопрос истощения энергии. Потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями. Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый «Ты и вас» советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый «Ты и вас» просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый ты вас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
7: Радиолента. Цифра дня.
11: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
12: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
14: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
15: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
16: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
17: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
13: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
11: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
13: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. «Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
18: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
13: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
19: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
13: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2000 рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение – за сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю.
20: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Бензин как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
23: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7 часов. Но я так понимаю, на всех не хватит.
24: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
25: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс?
24: Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
22: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости – распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
1: Сколько вы простояли?
2: 17 часов.
1: Сколько простоял?
2: Сутки. 17 часов 33 минуты.
22: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
3: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
22: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
4: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
22: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
5: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
22: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
6: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающиеся вознаграждения на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
7: Главные новости дня.
22: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
0: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
22: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
1: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
22: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
9: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
22: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
14: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. то, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
10: На радио Лента «Беда дня».
11: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
15: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
16: Следуя нашей доктрине.
15: Я жду, следуя нашей доктрине, я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
16: Не обязательно в ядерном?
15: Нет.
16: Ну, есть ядерный, но просто чтобы не было иллюзий. Там три же варианта.
15: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
13: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
17: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» — обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» — пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
10: Радио Лента. Прямая речь.
18: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
19: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету, может есть какие-то остатки. У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
2: Крымским толком не люблю перегонять.
19: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти. И уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Ну, иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать и как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку.
3: Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалась ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя на многие активнее в том или ином виде.

0: улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывал.

0: рассказывает жена Алексея, Алина.
1: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1,5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
0: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
1: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
0: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
1: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
0: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
1: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
0: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров, поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Снова массированный налет. Военкор канал «Архангел» спецназа о сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
4: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
3: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
5: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
3: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие Эды» о неожиданной опасности.
4: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кинбурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кинбурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
7: Вон беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он.
6: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
8: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
9: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
6: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать. А тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
10: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот, пускай умирают.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
5: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подумал о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
5: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
13: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й и 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Это этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали 2 или 3 машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***ец сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще остановилось все, остановилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***. Вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали хуйней, резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
15: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
14: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
15: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
14: Логично.
15: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
14: То есть?
15: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
14: Ага, системный шок.
15: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
14: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
15: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
14: Кошмар.
15: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
14: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
15: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и...
14: И пойти домой.
15: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
14: Слушай, с электричеством все понятно. Логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
15: Ну,
14: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
15: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
14: Поток останавливается, город замирает.
15: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
14: Ну, насосы качают, да.
15: По земле работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
14: То есть насосы полностью на электричестве?
15: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
14: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
15: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
14: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
15: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
14: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
15: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
14: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
15: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
17: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
18: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом по 100 рублей. И там очередь на километр.
19: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
20: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
16: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
21: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
16: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
22: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
16: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
0: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
1: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. Ну а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
9: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
6: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
10: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
4: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
10: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
4: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
24: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
4: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
4: Хотя психиатры признают, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
3: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
5: Мы не живем хорошо.
3: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролли-вали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
11: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
13: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводится ограничение на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главам такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
4: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которая сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
5: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, потому что нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
4: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
14: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
4: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать. Вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будет удорожание, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
17: Битум.
15: Да, битум. У вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция, для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
17: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Беда дня.
8: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
2: Радио Лента. 15:57.

0: время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран «железной дружбой», которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным, то, о чем публичной информации крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
3: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
4: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевина, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста.

0: моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
0: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
2: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди где-то 1000 человек.
0: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
3: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
0: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
4: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
5: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
0: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
6: Да, тут стояла!
7: Ты стояла бы!
6: Ничего себе,
7: да, отъезжаешь! Это так у всех,
6: я тебя вопросы отвечаю!
7: Да, что ты, очередь, живая, тупица!
0: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
0: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
8: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
0: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
9: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
12: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
11: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск…
12: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
11: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
12: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
11: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
12: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
11: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
12: Причем габариты там поражают воображение.
11: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
12: Ничего себе автобус!
11: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
12: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
11: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
12: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
11: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
12: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
11: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
12: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
11: Какой?
12: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод Motor Sich. И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
11: И пассажирских Як-40, да?
12: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
11: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
12: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
11: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
12: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
11: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
12: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
11: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
12: В смысле, а какой?
11: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
12: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
11: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
12: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
11: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
12: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
11: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
12: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
11: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
12: Почему?
11: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
12: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
11: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
12: То есть возникает хаос на экранах.
11: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
12: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба. РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
11: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
12: И формируют узкий луч прямо на спутник.
11: Да.
12: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
11: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
12: Технология ТЕРКОМ, да?
11: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
12: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
11: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
12: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
11: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
12: Сколько?
11: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
12: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
11: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
12: Производство разбито на узлы?
11: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
12: Двигатели тестируют на третьей локации.
11: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
12: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
11: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
12: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
11: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
12: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
11: Следующее направление – баллистика.
12: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
11: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
12: Подлетное время меньше 9 минут.
11: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
12: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
11: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
12: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
11: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
12: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
11: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
12: А целеуказание идет дистанционно?
11: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
12: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
11: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог Patriot для независимости от США. И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
12: Да уж.
11: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
12: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
11: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
12: Первый кризис – это санкции и изоляция.
11: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводам в 5-10 долларов.
12: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
11: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
12: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
11: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
12: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
11: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
12: Количество сданных единиц техники.
11: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
12: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
11: И директор лишится премии или должности.
12: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
11: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
12: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
11: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
14: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям, ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
13: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
15: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
13: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, в соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да. Который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
17: Битум.
16: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
13: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радиолента. Прямая речь.
18: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
19: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию Никаких изменений быть не должно, и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши, реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
10: Главные новости дня.
17: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
20: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
21: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
17: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
22: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
17: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
24: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот, и непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
17: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
17: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность, а с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
18: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
1: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифры, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, в воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
10: На Радиолента. Опасность дня.
2: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
10: Радиолента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
8: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
3: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
9: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь, Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
0: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
4: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нет, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
5: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, да, ну, присылают.
6: Короче, все 200.
5: Да.
6: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
7: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позицию. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
10: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
11: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
14: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
11: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
13: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
16: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
13: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
19: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
20: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
21: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
22: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
20: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
23: Жаль, стояла!
24: Ты стояла бы!
23: Ничего себе!

0: На пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
3: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное

0: объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «Ты и вас» поднимает вопрос истощения энергии. Потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями. Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый «Ты и вас» советуют не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый Тайвас просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый Тайвас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
5: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, 8, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? И Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
7: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
8: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
9: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
10: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
6: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
3: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
6: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
11: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
6: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
12: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
6: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ Роснефти – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю, но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю.
13: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензин – как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
15: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километра где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то метров 600, сказали люди. Все стоят, бензина нет. ожидается заправка в часов 7. Но я так понимаю, на всех не хватит.
16: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
17: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс?
16: Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте, все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
14: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости – распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
18: Сколько вы простояли?
19: 17 часов.
18: Сколько простоял?
19: Сутки. 17 часов 33 минуты.
14: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
20: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
14: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
21: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
14: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
22: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я съела это все!
14: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
23: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко, был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающиеся вознаграждения на счет иностранного агента. заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
1: Главные новости дня.
14: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
0: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
14: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
2: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
14: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
5: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
14: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
7: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: На радио Лента. Беда дня.
3: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
9: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
10: Следуя нашей доктрине.
9: Я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
10: Не обязательно в ядерном.
9: Нет.
10: Ну, есть ядерный, вопрос, чтобы не было люди. Там три же варианта.
9: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
8: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
24: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» – обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» – пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
6: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут «Русойл». Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ. Поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке 2 заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет. Льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А... Я ж
11: крымским не... толком не люблю перегонять.
6: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут. Потому что нужно топливо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций 2 президентов 2 стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко, вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под
13: полным управлением России. Вот просто по полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
18: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
17: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
18: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу. Вот, было либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ. То есть все у него должно было хорошо сложиться там. Ну и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
14: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
18: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
14: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
18: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО.

0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Говорят военкоры.
1: Снова массированный налет. Военкор канала «Архангел», спецназа. О сотнях дронов за сутки. Москве, Крыме и нефти.
2: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
1: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
3: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
1: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие» да о неожиданной опасности.
2: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кинбурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кинбурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
5: Вон беспилотник над Лопатинским, только что вон он.
4: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
6: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там.

0: летят в сторону где-то Чимадурова.
1: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
2: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
1: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
3: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят, у нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве, Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирают.
1: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
6: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
5: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
7: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
5: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
6: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
10: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й и 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали двумя или тремя машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***ц сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще становилось все, становилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***. Вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали охуенными, резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
12: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
11: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
12: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
11: Логично.
12: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
11: То есть?
12: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
11: Ага, системный шок.
12: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
11: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
12: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
11: Кошмар.
12: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
11: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
12: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
11: и пойти домой.
12: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция, нет питания, начинаются экологические риски. А в Саках другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
11: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
12: Ну,
11: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
12: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
11: Поток останавливается, город замирает.
12: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
11: Ну, насосы качают, да.
12: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
11: То есть насосы полностью на электричестве?
12: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
11: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
12: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
11: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
12: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
11: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
12: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
11: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
12: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
11: Так.
12: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
11: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
12: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
11: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
12: Да, цифровое решение для физического коллапса.
11: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
12: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
11: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
12: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
11: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров — это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
12: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
11: Так.
12: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
11: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
12: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
11: 200 фур? Ого!
12: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
11: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
12: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
11: Нужен химический анализ.
12: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
11: Подожди. Полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
12: 100 часов.
11: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
12: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
11: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
12: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
11: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
12: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
11: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
12: Да-да, ситуация контролируется.
11: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
12: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
11: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
12: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
11: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
12: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
11: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
12: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
11: Начинаешь скупать все подряд.
12: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
11: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
12: Урон экономике наносится прямо сейчас. каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
11: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
12: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
11: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
12: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть три сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
11: Так, а реалистичный?
12: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
11: Ну и пессимистичный сценарий.
12: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
11: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
12: К какому?
11: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
12: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
11: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам 3 маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
14: дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
15: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
16: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
17: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
18: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
19: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
18: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
7: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
18: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
20: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
18: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
21: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: За
1: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
3: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
22: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
1: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
23: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
24: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
1: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
25: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
1: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
26: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
1: Хотя психиатры признают, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
27: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
28: Мы не живем хорошо.
27: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, Ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
4: Криминальные новости.
5: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
6: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главам такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
4: Главные новости дня.
1: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
8: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
1: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
10: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
1: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать. Вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будет удорожание, значит, в соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
12: Битум.
11: Да, битум. У вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
1: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Беда дня.
2: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай

0: Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным, то, о чем публичной информации крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир. Пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
3: Что черный дым Асланинской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. И если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым. Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча с Асланинского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали 2 ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, в

0: впереди.
1: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
2: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. Вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
3: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
4: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
5: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
6: Ты стояла бы!
7: Ничего себе, отъезжаешь! Я так у всех
6: вопросы отвечаю!
7: Очередь живая, тупица!
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
10: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, миллионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
9: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
0: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
12: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
11: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
12: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
11: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
12: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
11: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зону досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
12: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
11: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
12: Причем габариты там поражают воображение.
11: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
12: Ничего себе автобус!
11: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
12: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
11: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
12: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
11: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
12: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
11: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
12: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
11: Какой?
12: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Моторсич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
11: И пассажирских Як-40, да?
12: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
11: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
12: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
11: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
12: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
11: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
12: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
11: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
12: В смысле, а какой?
11: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
12: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
11: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
12: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
11: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
12: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
11: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
12: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
11: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
12: Почему?
11: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
12: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
11: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
12: То есть возникает хаос на экранах.
11: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
12: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
11: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
12: И формируют узкий луч прямо на спутник.
11: Да.
12: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
11: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
12: Технология ТЭРКОМ, да?
11: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
12: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
11: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
12: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
11: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
12: Сколько?
11: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
12: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
11: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
12: Производство разбито на узлы?
11: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
12: Двигатели тестируют на третьей локации.
11: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
12: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
11: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
12: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
11: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
12: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
11: Следующее направление — баллистика.
12: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
11: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
12: Подлетное время меньше 9 минут.
11: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
12: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
11: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
12: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
11: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
12: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
11: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
12: А целеуказание идет дистанционно?
11: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
12: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
11: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
12: Угу.
11: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
12: Да уж.
11: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
12: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
11: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
12: Первый кризис – это санкции и изоляция.
11: Да. Доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
12: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
11: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
12: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в 3 смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
11: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в 3-й фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
12: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
11: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI – кладители госкорпораций.
12: Количество сданных единиц техники.
11: Показательный пример. На фронт 3-й год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
12: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
11: И директор лишится премии или должности.
12: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
11: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
12: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
11: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
14: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, потому что у нас экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, а не падает. этого не могли либо по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
13: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
15: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
13: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
17: Битум.
16: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
13: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радиолента. Прямая речь.
18: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
19: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
8: Главные новости дня.
13: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
17: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
20: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
13: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
20: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
21: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
13: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
22: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
13: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
23: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
13: Хотя психиатр признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
24: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся, номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
8: На радио «Лента» опасность дня.
2: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
10: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
9: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
0: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия. а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Полчаса на жизнь. Военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
3: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
4: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулось, остальные 200, 300.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
5: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких присылают.
6: Короче, все 200.
5: Да.
6: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
7: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих двух месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
8: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
1: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
9: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
11: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
9: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
1: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
13: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
14: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз, утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
13: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
15: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
13: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
16: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
17: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
13: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
18: Стояла бы!
19: Ничего себе, ты отъезжаешь! Я так у всех
18: вопросы отвечаю!
13: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся.

0: Прямая речь.
1: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
2: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
3: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелья в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известно,

0: исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «ты вас» поднимает вопрос истощения энергии, потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями? Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый «ты и вас» советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый «ты и вас» просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. по здоровью день может быть утомительным, потому что возможно и ощущение усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый Тайвас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
5: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как тогда требовалась ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
7: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
8: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
9: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
10: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
6: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
3: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
6: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
11: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
6: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
12: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
13: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. Ну а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензин – как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
17: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7 часов. Но я так понимаю, на всех не хватит.
18: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
19: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс?
20: Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
21: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости – распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
22: Сколько вы простояли?
23: 17 часов.
22: Сколько простоял?
23: Сутки. 17 часов 33 минуты.
21: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
24: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, блядь. Для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
21: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
25: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
21: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
26: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
21: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
27: Радио Лента. Прямая речь.
4: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
28: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающееся вознаграждение на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
27: Главные новости дня.
0: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
1: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
0: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
2: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
0: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
3: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
0: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
5: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано. сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, вы и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
27: На радио Лента. Беда дня. Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
7: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
8: Следуя нашей доктрине.
7: Я жду, следуя нашей доктрине, я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
8: Не обязательно в ядерном?
7: Нет.
8: Не но есть ядерный, вопрос, чтобы не было люди. Там три же варианта.
7: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
6: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
9: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» – обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» – пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
27: Радиолента. Прямая речь.
4: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
10: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
11: Крымским толком не люблю перегонять.
10: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
27: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем-то просто разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует, и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работа им, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да? Работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
16: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
15: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
16: Все было хорошо. То есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало. Командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА. Либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ. То есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
21: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
16: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
21: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
16: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
21: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров, поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия».

0: 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
1: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
2: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
1: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие Эда» о неожиданной опасности.
0: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кингурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кингурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак», и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
5: Вон беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он.
4: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
6: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
4: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
7: Опа! Пирожочек. 4:30 утра летит.

0: Минске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
1: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот, пускай умирают.
0: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
6: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
8: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й и 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Это этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали двумя или тремя машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***. Сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще остановилось все, остановилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***ами, вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали х***. Резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
10: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. с физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
9: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там, в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
10: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну, скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
9: Логично.
10: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
9: То есть?
10: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
9: Ага, системный шок.
10: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
9: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
10: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
9: Кошмар.
10: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
9: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
10: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
9: и пойти домой.
10: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в Саках другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
9: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
10: Ну,
9: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
10: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
9: Поток останавливается, город замирает.
10: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
9: Ну, насосы качают, да.
10: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
9: То есть насосы полностью на электричестве?
10: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
9: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
10: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
9: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
10: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
9: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
10: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
9: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
10: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
9: Так.
10: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
9: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
10: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
9: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
10: Да, цифровое решение для физического коллапса.
9: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
10: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
9: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
10: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг. который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
9: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
10: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
9: Так.
10: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
9: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
10: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
9: 200 фур, ого!
10: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
9: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
10: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
9: Нужен химический анализ.
10: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
9: Подожди. Полчаса на фуру. А их 200. Это же 100 часов.
10: 100 часов.
9: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
10: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
9: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
10: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
9: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
10: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
9: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
10: Да-да, ситуация контролируется.
9: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
10: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
9: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
10: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
9: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
10: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
9: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
10: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
9: Начинаешь скупать все подряд.
10: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
9: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
10: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
9: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
10: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
9: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
10: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. оптимистичны. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
9: Так, а реалистичный?
10: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
9: Ну и пессимистичный сценарий.
10: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
9: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
10: К какому?
9: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
10: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
9: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградская область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам 3 маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
12: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
13: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом по 100 рублей. И там очередь на километр.
14: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
15: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
11: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
16: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
11: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправке. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
17: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
11: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
18: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
11: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
20: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
21: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%.
0: Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения, симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
1: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
5: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
0: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
5: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
0: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
24: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
0: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
0: Хотя психиатры признают, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
26: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
27: Мы не живем хорошо.
26: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
3: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику, пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог, действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
4: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главным такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
0: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
6: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
0: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
8: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
0: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать. Вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, в соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется на морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
10: Битум.
9: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
0: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Беда дня.
20: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
12: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его

0: Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
3: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. И если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
4: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, у кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
5: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
7: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро.

0: В двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин. Исчезло топливо. Дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди. Очереди где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
2: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
3: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
4: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
5: Жаль, тут стояла.
6: Ты стояла бы!
5: Ничего себе,
6: ты отъезжаешь, это так у всех,
5: тебя не вопросы отъезжают.
6: Да что ты, очередь, живая, тупица.
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
9: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
8: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
10: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
12: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
11: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
12: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
11: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
12: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
11: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
12: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
11: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
12: Причем габариты там поражают воображение.
11: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
12: Ничего себе автобус!
11: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
12: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
11: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
12: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
11: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
12: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
11: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы. с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
12: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
11: Какой?
12: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
11: И пассажирских Як-40, да?
12: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
11: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
12: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
11: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
12: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
11: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
12: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
11: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
12: В смысле, а какой?
11: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
12: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
11: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
12: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
11: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
12: Погоди. Но двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
11: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
12: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
11: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
12: Почему?
11: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
12: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
11: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
12: То есть возникает хаос на экранах.
11: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
12: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
11: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
12: И формируют узкий луч прямо на спутник.
11: Да.
12: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
11: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
12: Технология ТЕРКОМ, да?
11: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
12: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
11: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
12: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
11: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
12: Сколько?
11: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
12: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
11: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
12: Производство разбито на узлы?
11: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
12: Двигатели тестируют на третьей локации.
11: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
12: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
11: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
12: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
11: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
12: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
11: Следующее направление — баллистика.
12: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
11: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
12: Подлетное время меньше 9 минут.
11: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
12: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
11: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
12: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
11: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
12: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
11: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
12: А целеуказание идет дистанционно?
11: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
12: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
11: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
12: Угу.
11: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
12: Да уж.
11: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
12: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
11: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
12: Первый кризис – это санкции и изоляция.
11: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные сырые схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
12: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
11: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
12: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в 3 смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
11: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в 3-й фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
12: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
11: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
12: Количество сданных единиц техники.
11: Показательный пример. На фронт 3-й год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
12: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
11: И директор лишится премии или должности.
12: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
11: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
12: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
11: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
14: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, ну нет, ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэконом развитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
13: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
15: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
13: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
17: Битум.
16: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
13: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радиолента. Прямая речь.
18: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
19: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и сетевые муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
7: Главные новости дня.
13: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения, симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
17: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
20: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
13: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
20: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
21: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
13: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
22: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
13: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
23: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
13: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность, а с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
24: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
7: На радио «Лента» опасность дня.
0: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
7: Радио «Лента» 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
9: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
8: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
10: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
7: Радио «Лента» 15:57 АМ. Солдатская Почта.
13: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
2: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
13: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
3: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
13: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
4: Взвода вообще мало осталось. В основном новеньких присылают.
5: Короче, все 200.
4: Да.
5: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
13: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
6: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
13: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяца? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже с содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
7: Говорят военкоры.
8: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
1: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
8: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
11: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
8: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
1: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
13: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
13: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
14: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
13: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
15: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
13: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
16: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
17: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
13: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
19: Жаль, тут стояла!
26: Ну и стояла бы!
18: такое?
19: Ничего себе, да, отъезжаешь, ты так у всех,
18: вопросы отъезжаешь.
13: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за в прямом смысле навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания.

0: о переезде было принято буквально за один час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по два комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Мы решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях,

0: всех ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «ты вас» поднимает вопрос истощения энергии, потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями? Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый «ты и вас» советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый «ты и вас» просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый ты вас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
5: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как это тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
7: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
8: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
9: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
10: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
6: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
3: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
6: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
11: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
6: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
12: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
6: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2000 рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Бензин – как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
14: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7:00. Но я так понимаю, на всех не хватит.
15: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
16: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс?
15: Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
13: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости – распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
17: Сколько вы простояли?
18: 17 часов.
17: Сколько простоял? Сутки.
18: 17 часов 33 минуты.
13: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
19: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
13: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
20: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
13: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
21: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
13: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
22: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающиеся вознаграждения на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
1: Главные новости дня.
13: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
0: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
13: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
2: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские. Да нету их.
13: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
5: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
13: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
23: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, вы и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: На радио Лента. Беда дня.
3: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
8: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
9: Следуя нашей доктрине.
8: Я жду, следуя нашей доктрине, я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
9: Не обязательно в ядерном?
8: Нет.
9: Ну, есть вопрос, чтобы не было иллюзий. Там три же варианта.
8: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
7: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
10: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» — обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» — пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
24: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету, может есть какие-то остатки. У них там в Темрюке две заправки, одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра, были, какими мы были, 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально, по итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
6: Крымским толком не люблю перегонять.
24: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины, Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует, и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
15: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
13: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
15: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
13: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
15: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
13: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
15: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
13: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров. Поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Снова массированный налет. Военкор канала «Архангел» спецназа о сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
16: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории.

0: целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
1: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
2: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
1: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие» до неожиданной опасности.
0: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кингурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кингурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочакова легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
5: Он беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
4: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
6: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
4: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
7: Опа! Пирожочек. Полпятого утра летит.
4: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах.

0: Ахгаре власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
1: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот, пускай умирает.
0: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный, а лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
6: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
8: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й и 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали 2 или 3 машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***ц сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще остановилось все, остановилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов. Масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
10: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
9: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
10: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
9: Логично.
10: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
9: То есть?
10: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде, начинается коллапс.
9: Ага, системный шок.
10: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
9: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
10: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
9: Кошмар.
10: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
9: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
10: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
9: и пойти домой.
10: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
9: Слушай, с электричеством все понятно. Логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
10: Ну,
9: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
10: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
9: Поток останавливается, город замирает.
10: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
9: Ну, насосы качают, да.
10: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
9: То есть насосы полностью на электричестве?
10: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
9: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
10: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
9: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
10: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
9: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
10: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
9: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
10: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
9: Так.
10: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
9: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
10: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
9: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
10: Да, цифровое решение для физического коллапса.
9: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
10: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
9: Над чем ты туда доедешь с пустым баком?
10: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
9: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
10: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
9: Так.
10: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
9: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
10: И это сколько в грузовиках?
11: Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
9: 200 фур? Ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
9: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
9: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
9: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
9: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
9: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
9: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры?
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
9: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
9: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
9: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончит.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
13: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
14: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом по 100 рублей. И там очередь на километр.
15: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
16: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
12: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
17: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
12: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
18: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
12: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
19: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
12: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
1: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
21: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
0: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
3: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
22: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
5: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
22: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
24: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
22: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
22: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность, а с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
26: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
27: Мы не живем хорошо.
26: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
4: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
6: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием. Не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
2: Главные новости дня.
22: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
8: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, ну нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
22: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
9: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
22: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да. Который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
11: Битум.
10: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
22: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Беда дня.
20: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
13: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса, и это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
14: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
15: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте.
2: С
1: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно.

0: проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
1: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин. Исчезло топливо. Дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огромные очереди. Очереди где-то 1000 человек.
0: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
2: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
0: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
3: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
4: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
0: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
5: Ты стояла бы!
6: Ничего себе, отъезжаешь! Я так у всех
5: вопросы отъезжаю!
6: Очередь живая, тупица!
0: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
9: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутри.

0: Внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
1: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
2: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого, и что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
5: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
4: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
5: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
4: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
5: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
4: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
5: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
4: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
5: Причем габариты там поражают воображение.
4: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
5: Ничего себе автобус!
4: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
5: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
4: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
5: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
4: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томахавка» в 2.5 раза.
5: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
4: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
5: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
4: Какой?
5: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
4: И пассажирских Як-40, да?
5: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
4: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
5: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
4: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
5: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
4: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
5: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
4: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
5: В смысле, а какой?
4: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
5: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
4: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
5: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
4: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
5: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
4: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
5: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
4: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
5: Почему?
4: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
5: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
4: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
5: То есть возникает хаос на экранах.
4: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
5: Допустим, радару удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
4: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
5: И формируют узкий луч прямо на спутник.
4: Да.
5: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
4: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
5: Технология ТЕРКОМ, да?
4: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
5: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
4: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
5: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
4: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
5: Сколько?
4: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
5: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
4: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
5: Производство разбито на узлы?
4: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
5: Двигатели тестируют на третьей локации.
4: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
5: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
4: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
5: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
4: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
5: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
4: Следующее направление — баллистика.
5: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
4: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
5: Подлетное время меньше 9 минут.
4: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
5: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
4: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
5: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
4: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
5: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
4: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
5: А целеуказание идет дистанционно?
4: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
5: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
4: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
5: Угу.
4: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
5: Да уж.
4: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
5: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
4: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
5: Первый кризис – это санкции и изоляция.
4: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
5: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – Это кадровый голод.
4: Острый дефицит. Утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
5: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
4: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
5: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
4: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
5: Количество сданных единиц техники.
4: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
5: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
4: И директор лишится премии или должности.
5: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
4: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
5: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
4: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
7: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, ну нет, ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
6: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
8: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
6: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
10: Битум.
9: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
6: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
12: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
3: Главные новости дня.
13: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%.
6: Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
10: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
14: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
6: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
14: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
15: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
6: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
16: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
6: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
17: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
6: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
18: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента». Опасность дня.
19: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
20: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
1: Даже удары по Москве не разбудили Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
2: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта. Почта.
6: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
0: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
6: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
21: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулось, остальные 200, 300.
6: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
22: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких присылают.
23: Короче, все 200.
22: Да.
23: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
24: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
6: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
25: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
6: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
8: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз, утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
6: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
9: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
6: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
10: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
12: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
6: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
11: Стояла бы!
13: Ничего себе, отъезжаешь! Это у всех
11: вопросы отъезжают!
6: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за в прямом смысле навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
15: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и вызывать

0: тщательно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз, перевернутая. В перевернутом значении Тейваз поднимает вопрос истощения энергии, потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускайте ли вы свою суть в погоне за иллюзиями. Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый Тейваз советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый Тейваз просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно.

0: нужно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый ты вас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня. Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель. Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
3: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
5: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
6: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом по 100 рублей. И там очередь на километр.
7: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет. будет дальше.
8: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
4: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
9: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
4: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
10: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
4: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
11: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
4: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2000 рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензин как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
15: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7:00. Но я так понимаю, на всех не хватит.
16: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
17: Вон там фуры, да? Разве это не коллапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
14: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости – распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
18: Сколько вы простояли?
19: 17 часов.
18: Сколько простоял? Сутки.
19: 17 часов 33 минуты.
14: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
20: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
14: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
21: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
14: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
22: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
14: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
23: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающиеся вознаграждения на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
1: Главные новости дня.
14: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
0: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
14: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
3: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики, где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские, да нету их.
14: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
5: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
14: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
24: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. А потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверие к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
7: На радио «Лента» беда дня.
8: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
10: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
11: Следуя нашей доктрине.
10: Я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
11: Не обязательно в ядерном.
10: Нет.
11: Есть, просто не было люди. Там три же варианта.
10: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
9: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
25: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» – обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» – пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
26: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету, может есть какие-то остатки. У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? Седьмыми где-то, да? Были седьмые, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж...
4: Крымским толком не люблю перегонять.
26: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти. И уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезде с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи. Как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку.
15: Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня. Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
18: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать. И через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
14: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
18: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, И спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
14: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях. Но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
18: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
14: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
18: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
14: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров. Поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Говорят военкоры.
19: Снова массированный налет. Военкор канала «Архангел» спецназа о сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
20: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
19: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
21: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
19: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие Эды» о неожиданной опасности.
20: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кинбурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кинбурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли это высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Главные новости дня.
5: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
6: Он беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
5: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
8: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
5: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая

0: Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
1: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят. У нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве. Москву защищаем. А здесь как скот пускай умирает.
0: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американских

0: американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеми до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
4: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й, 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд. Грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали двумя или тремя машинами въезд. Точнее, выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете. Я не знаю, как вас назвать. Вот вы, которые это делают. Которые не понимают, какой пи***ц сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще становилось все. Становилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***. Вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
6: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
5: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям.
6: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
5: Логично.
6: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
5: То есть?
6: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
5: Ага, системный шок.
6: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
5: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
6: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
5: Кошмар.
6: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
5: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
6: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и...
5: И пойти домой.
6: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
5: Слушай, с электричеством все понятно. Логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
6: Ну,
5: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
6: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
5: Поток останавливается, город замирает.
6: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
5: Ну, насосы качают, да.
6: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
5: То есть насосы полностью на электричестве?
6: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
5: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
6: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
5: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
6: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
5: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
6: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
5: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
6: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
5: Так.
6: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
5: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
6: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
5: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
6: Да, цифровое решение для физического коллапса.
5: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
6: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
5: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
6: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
5: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой. вези огромные генераторы. Почему это не делают?
6: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
5: Так.
6: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
5: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
6: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
5: 200 фур, ого!
6: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
5: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
6: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
5: Нужен химический анализ.
6: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
5: Подожди. Полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
6: 100 часов.
5: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
6: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
5: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
6: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
5: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
6: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
5: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
6: Да-да, ситуация контролируется.
5: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
6: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
5: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
6: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
5: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
6: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
5: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
6: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
5: Начинаешь скупать все подряд.
6: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
5: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
6: Урон экономики наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
5: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
6: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
5: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет 1000 семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
6: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
5: Так, а реалистичный?
6: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. веерное отключение по часам, и начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
5: Ну и пессимистичный сценарий.
6: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
5: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
6: К какому?
5: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
6: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
5: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам 3 маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
8: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
9: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
10: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
11: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
7: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
12: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
7: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. «Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
13: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
7: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
14: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
7: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента».
15: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
16: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
17: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ. И дайте нам понимание ситуации.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
19: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
20: Это просто ужасно. так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
18: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
20: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
21: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
18: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
22: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот, и непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
18: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
23: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя, или медитации. Там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
18: Хотя психиатр признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
24: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
25: Мы не живем хорошо.
24: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
26: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Довести замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
0: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием. Не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
1: Главные новости дня.
2: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
4: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям, ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
2: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
5: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
2: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
8: Битум.
6: Который тоже, когда битум. У вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
2: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Беда дня.
16: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
9: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
8: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. И если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым. Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали 2 ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет.
7: Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
2: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении

0: Что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
2: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
3: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
4: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
5: Жать, куда стояла?
6: Ты стояла бы!
5: Ничего себе,
6: да, отъезжай,
5: да,
6: как у всех,
5: я попробую
6: отъезжаю. Я уже в очередь, живая, тупица.
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за в прямом смысле навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
9: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
8: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
10: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что

0: что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
3: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
2: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
3: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
2: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
3: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
2: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
3: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
2: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
3: Причем габариты там поражают воображение.
2: Да. 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
3: Ничего себе автобус!
2: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
3: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
2: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
3: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
2: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
3: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
2: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
3: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
2: Какой?
3: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
2: И пассажирских Як-40, да?
3: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
2: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
3: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
2: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
3: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал тысячи часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
2: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
3: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
2: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
3: В смысле, а какой?
2: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
3: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
2: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
3: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
2: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
3: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
2: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
3: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
2: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
3: Почему?
2: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
3: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
2: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
3: То есть возникает хаос на экранах.
2: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
3: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ, глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
2: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
3: И формируют узкий луч прямо на спутник.
2: Да.
3: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
2: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
3: Технология ТЕРКОМ, да?
2: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
3: И непрерывно сверяет картинку с картой.
2: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
3: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки — это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
2: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска — 210 ракет в месяц.
3: Сколько?
2: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
3: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
2: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
3: Производство разбито на узлы?
2: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
3: Двигатели тестируют на третьей локации.
2: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
3: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
2: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
3: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
2: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
3: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
2: Следующее направление — баллистика.
3: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
2: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
3: Подлетное время меньше 9 минут.
2: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
3: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «Камикадзе» со взрывчаткой.
2: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и AIM-9X Sidewinder.
3: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
2: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
3: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
2: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
3: А целеуказание идет дистанционно?
2: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
3: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
2: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
3: Угу.
2: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
3: Да уж.
2: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
3: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
2: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
3: Первый кризис – это санкции и изоляция.
2: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводам в 5-10 долларов.
3: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
2: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
3: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
2: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
3: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
2: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
3: Количество сданных единиц техники.
2: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
3: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
2: И директор лишится премии или должности.
3: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
2: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
3: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
2: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда, блядь, даже больше не обижу. Я простоял на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стоял, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь.
4: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самые популярные темы в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Моя вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
4: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает... Ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню. Не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз. Вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
4: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
10: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
11: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
12: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
13: 2026 год. 21 век, страна, которая добывает нефть. Вы чё?
11: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
14: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
11: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
11: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
16: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: На радио Лента. Опасность дня.
3: К
17: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
19: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
20: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он. А потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
22: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спасска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
0: Сказал, что били? Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
2: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащего. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
18: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
6: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
18: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
19: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров. То есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании. При том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
18: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
7: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
8: Короче, нашли бы, куда уехать.
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
2: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
10: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
12: Могу понять. Пятая заправка ноль. Новосибирск. Я в шоке вообще. Что происходит? Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заельцовки на Гармонию. То есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находятся. Но один хер, где бензин? Его просто ноль-ноль-ноль-ноль. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите. У вас запасы годовые, ну это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть ни утром на этих заправках нет бензина, ни вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы

0: Помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйваз. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйваз – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуитивным знакам, символам. Вокруг вас может быть тишина, но внутри разворачивается целая буря. В этот период важно не бежать от себя, а наоборот, обратить взор внутрь и честно ответить на вопрос, что пришло время отпустить. В работе руна Эйваз указывает на медленное, но стабильное развитие. Здесь, возможно, некоторые процессы будут идти с задержкой, или вы столкнетесь с внешними ограничениями, но не спешите. В этот день энергия дня работает на укрепление фундамента. Знаете, лучше сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Это благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйваз связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя – это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными и полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
0: На радио «Лента» опасность дня.
2: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
0: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
4: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут, всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятна друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая.

0: Очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта. На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол, что у меня работа частично связано с логистикой, с отправкой в разные регионы, и это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
3: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
2: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
4: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. К Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
2: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Это линия жизни, связывающая Большую Землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности, единственного логистического узла, автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
5: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
2: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали 2 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
4: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
2: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы, там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов, на жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда, и все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис, сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт, не работают банкоматы, а главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
8: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
9: Крымой иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
7: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
10: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
11: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести?
7: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
12: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит, и вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
7: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
13: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
7: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
15: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Главные новости дня.
7: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
16: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
7: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
17: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
18: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
7: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных объективных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак ВПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
20: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому что за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
6: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
21: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
6: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
22: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
0: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
3: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне.
2: Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного.
8: Тайный советник. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
9: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
7: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
10: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
7: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
23: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
7: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
12: Короче, нашли, куда уеб***.
11: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» Уфанефтехим мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
13: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
11: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
15: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
11: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
26: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Евросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение Вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» – интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в 3 автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
25: Победим песнями и заявлениями. Военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
14: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день, и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шредер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным? Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
25: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
16: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский в Швеции. Вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
18: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
11: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
19: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый,
0: самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но, тем не менее, дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
11: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в

0: Говорят военкоры.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
3: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления — Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
4: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
5: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
7: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно.

0: что я их объехала, и встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
3: Да, тема сегодня невероятно острая.
2: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
3: Ого, в 26?
2: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
3: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
2: Угу, абсолютно.
3: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
2: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
3: Кошмар.
2: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
3: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
2: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
3: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
2: А, то есть создать видимость, что все нормально.
3: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
2: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
3: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
2: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
3: Есть такое?
2: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
3: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
2: Ну да, звучит странно.
3: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
2: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
3: 100 литров? Серьезно?
2: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
3: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
2: Жесть.
3: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
2: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
3: Географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
2: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
3: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
2: Ага, и тратят бензин по дороге.
3: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
2: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
3: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
2: Ужас.
3: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
2: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
3: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
2: Это как?
3: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
2: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое и незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
3: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
2: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
3: Это очень много, это катастрофически много.
2: Плюс разрешено использование монометиланилина, или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
3: Это неизбежно при таком стандарте.
2: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
3: Запрет на его экспорт.
2: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
3: Ага, чтобы не нарушать контракты.
2: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
3: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
2: Угу.
3: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
2: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
3: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
2: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
3: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
2: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
3: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
2: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
3: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
2: Точно.
3: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
2: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
3: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
2: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
3: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
2: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
3: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
2: А зерно-то ждать не будет?
3: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
2: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
3: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
2: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
3: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
2: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу. И часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
5: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
4: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В
6: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
4: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая Большую Землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
7: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
4: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километра. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
6: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
4: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтии. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая третье место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. после такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
9: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
11: Иркутск, нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
12: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
13: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю. Сколько это нужно? Люди вон уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
14: 10% мужика касают телефон отдела.
13: Я вообще, это просто людей и жалко, и... Бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь? Что, в натуре прикалываешься? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Вы вообще угораете, что ли? Что, вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, хохочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, все объездная.
12: У нас в Новосибирске я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
16: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
17: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
15: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
18: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
15: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны, ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
19: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
15: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 АЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
10: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
20: На 5-й год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Криминальные новости.
0: полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного Сочи. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
21: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правды не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина, молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
1: Главные новости дня.
22: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
23: Мне тогда, блядь, даже бензин не обижал.
2: Я простояла на заправке ёбаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
22: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
3: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
22: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
5: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
22: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Белоруссия может дать и дает, но... Но не очень много. Значит, Белоруссия дает примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае. Но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да? Дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
22: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Ужас дня.
24: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
1: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснение событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
7: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
6: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
8: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
6: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
9: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень, там ранняя пшеница, они уже созрели, их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту, а топлива нет, урожай просто гниет в поле, пропадают деньги, еда.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
26: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке, в одних трусах. Это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да, который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать.

0: и оборонный завод в Пензе.
1: Короче, нашли, куда уеб***.
0: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
2: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
0: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
3: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
0: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
6: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
5: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
7: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны

0: Такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбурской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
3: Слушай, ну когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк, но правда.
2: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы, и давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как, типа, корейские Мальдивы.
3: Мальдивы? Серьезно?
2: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
3: Подожди. Почти $2000 за одного человека?
2: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
3: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
2: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток-Пхеньян-Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
3: 575. И никаких скидок?
2: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 000 рублей к бюджету, ну и виза за $60.
3: Так, если это все сложить, это получается больше 260 000 рублей на одного.
2: Именно. А для стандартной семьи из 3 человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 000 рублей.
3: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
2: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
3: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
2: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
3: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
2: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор — это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели — не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
3: В смысле по графику? За такие деньги?
2: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
3: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
2: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
3: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
2: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
3: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
2: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
3: Двух на группу?
2: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
3: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
2: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
3: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
2: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
3: А что им может не понравиться на фото?
2: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
3: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
2: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
3: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
2: Ты про Ирак?
3: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
2: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
3: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадише шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
2: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
3: Опять же, без перелета.
2: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
3: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
2: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
3: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
2: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
3: бронежилетные экскурсии, отличный релакс.
2: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
3: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
2: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
3: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
2: Транспорт — это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
3: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
2: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
3: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
2: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
3: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
2: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
3: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
2: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
3: Представляю, что творилось в терминале.
2: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
3: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
2: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
3: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
2: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
3: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
2: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
3: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
2: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
3: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
2: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
3: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
2: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
3: Получается, массового туризма больше не существует физически?
2: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
3: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
2: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
3: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилетные экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда надо же больше не бежал. Я простоял на заправке гребаных 2 часа. Я хочу блять есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стоял, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
4: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самые популярные темы в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
4: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Белоруссия может дать и дает, но... Ну, не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там, углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Значит, считайте, сколько это будет стоить.
4: прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топливо вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
10: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
11: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
6: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
12: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
11: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
13: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
11: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на трех отдельных АЗС в Орле, как признался губернатор. губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
11: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
15: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: На радио Лента. Опасность дня.
16: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
18: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
17: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
0: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
19: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
20: Вот я видео отправила, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали, 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спасска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
21: Сказал, что били? Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
22: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащего. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
17: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
3: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
17: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
18: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
17: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
5: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России: НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
7: Короче, нашли, куда
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
22: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
6: Только что.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
8: Могу понять, пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит? Я 4 дня не могу заправиться, благо у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге 5 заправок. Ну, 4 из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин, его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите. У вас запасы годовые, ну это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня. Охренеть. Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка – Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме Творца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. классный советчик, никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на

0: Благоприятное время еще для стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйва связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя – это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными, полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня. Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
3: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, это реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятно друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать

0: есть обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
1: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
0: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
2: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
3: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
2: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком. Потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок. Потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов по энергетическим объектам и перегруженности электросетей в связи с жарой на полуострове регулярно отключают электричество. Останавливается общественный транспорт. Не работают банкоматы. А главное, нет воды. Ведь насосные станции тоже простаивают. Железнодорожные рейсы сокращают. В Севастополе общественный транспорт работает только до 10 часов вечера. Паромные переправы не работают вовсе. Крупные магазины закрываются не позднее 20:00. Люди выживают как могут.
6: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем.
7: В Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
0: Люди задаются вопросом, почему за 12 лет Крыма в составе России власти не позаботились, чтобы на насосных станциях были генераторы с топливом для обеспечения населения водой во время отсутствия электричества. Жители говорят, что этой проблеме очень много лет. На фоне острого топливного кризиса на полуострове начались массовые увольнения, задержки зарплат и принудительные отпуска без оплаты. Крымчане рассказывают о резком падении доходов, невозможности выплачивать ипотеку и кредиты. Неудивительно, ведь топливо – базовый ресурс экономики, поэтому жалоб так много.
8: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. За июнь у меня было 8 съемок, и такого июня у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
9: Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести?
0: Сейчас еще и пик аграрного сезона. Вопросами, как жить, уже задаются крымские фермеры. Из-за нехватки дизельного топлива урожай оказался под угрозой. Вот что рассказывает фермер из Бахчисарайского района.
10: Техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено, ну, тюки. Мы вон там вот косили, успели, еще дизель был. Вот сейчас вывезти не можем. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит, и вода заканчивается. Чтобы воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
0: Фермерам сейчас приходится платить за топливо у перекупов по 300 рублей за литр. Это еще если повезет достать. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время местным жителям не стоит надеяться на решение проблемы.
11: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет.
0: При этом Аксенов уверяет, что общественный транспорт Крыма и коммунальные службы обеспечены топливом в полном объеме. Однако тут же признал, что администрацию засыпают жалобами на нерегулярную работу автобусов и троллейбусов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
14: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
4: Главные новости дня.
15: Вместо Европы – Ирак и Северная Корея. Власти предложили россиянам альтернативу для летнего туризма. В Евросоюзе уже обсуждают новый пакет санкций, а вместе с ним и ужесточение визовой политики в отношении россиян. Если визы в Европу отменят, то куда ехать отдыхать привыкшим к заграничным курортам гражданам? Власти предлагают альтернативу – те страны, которые российский турист ранее не баловал своим вниманием, а именно Северную Корею и Ирак. Последний уже заявил о готовности развивать туристическое сотрудничество с Россией. Посол республики Абдул-Карим Хашим Мустафа поспешил заверить, что поездки в Ирак не представляют угрозы для российских граждан.
16: Путешествовать в Ирак очень безопасно. Между Багдадом и Москвой уже выполняются два прямых рейса в неделю авиакомпании Iraqi Airways. Если будет спрос, количество рейсов увеличится. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна.
15: Однако большинство западных государств рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок на территорию Ирака. США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия предупреждают о рисках терроризма, вооруженных столкновений и похищений. Что же касается крайне бедной Северной Кореи, то она тоже вряд ли станет альтернативой европейским курортам, считают эксперты. Вопрос, куда ехать, теперь крайне остро стоит и для внутреннего туриста в России. Многие направления попросту отпали, например, Крым. На полуострове бензиновый Армагеддон, отключение электричества и воды. Туристический сезон там уже сорван, а тех авантюрных туристов, которых не останавливает режим чрезвычайной ситуации, отговаривают приезжать местные.
17: Вот я прям таким языком скажу, вам что, не... делать проблемы с топливом, ну, вы едете как бы в горячую точку, а потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
15: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, выбирая более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. Кажется, в России больше не осталось безопасных уголков для спокойного отдыха.
18: Кто-то может сказать, что я езжу, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и... слушаю такую историю.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря.
15: Не добавляют туристического ажиотажа и недавние разливы нефти на Черноморском побережье Краснодарского края после атак беспилотников. Как следствие, отели Сочи переживают летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. Стоимость размещения упала более чем на 20%, однако не заполнена и треть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Плюс добраться на курорт стало тяжелее из-за топливного кризиса. Также у людей становится банально меньше денег в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива в городе в ближайший месяц сохранятся в том или ином объеме.
20: Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются. И в ближайший месяц, скорее всего, ограничения сохранятся в том или ином объеме, скорее всего, в текущей ситуации. Также из-за роста издержек логистических, конечно, серьезный рост цен на бензин. Мы знаем, что у нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет, поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов повышенных с логистикой, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Значит, неоднократно уже все эти, значит, расходы были проверены, они как бы соответствуют текущим реалиям, но это, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится. Поэтому работаем с федеральным штабом, пока о результатах говорить рано, вместе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, потому чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране. Значит, как только будут результаты, обязательно о них сообщу.
12: На радио «Лента» ужас дня.
5: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Глава Сбера Герман Греф заявил, что россиянам нужно привыкнуть жить одним днем из-за полной неизвестности в будущем.
21: Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен, ну, близок к нулю. Понимание тенденции этой и понимание того, что, ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все.
5: Владимир Соловьев раскритиковал заместителя главы Центробанка Заботкина, который ранее сравнил себя с вратарем, и заявил, что нога Акинфеева не спасет страну от большого количества беспилотников.
22: Господин Заботкин, вас не смущает то, что нога Акинфеева не спасет ворота от атаки большого количества беспилотников? И для этой цели не болтать надо, а возможность дать российской экономике развиваться, инвестировать и вкладывать государству, в частности, вот в эти проекты. Например, те 4 триллиона, которые благодаря вашей милости и вашего начальства государство платит за обслуживание внутреннего долга самому себе, исходя из объявленной вами запретительной ставки рефинансирования. Вот эти деньги нельзя было бы потратить на разработки и на производство современных средств нападения и защиты. Или так и будете, ласково улыбаясь, нести патологическую чушь, учитывая военное время и вызовы, стоящие перед нашей страной?
5: Элементарная экономика о том, что вместо решения проблемы дефицита топлива власти решили просто закрыть от простых людей информацию о том, как растут цены.
23: Если проблему игнорировать, ее не станет, подумали в Кремле и решили закрыть статистику цен на бензин. Как стало известно, правительство в срочном порядке постановило исключить из федерального плана статистических работ позицию под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». Таким образом, теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. По сути, это сделает закрытой для простых россиян информацию, по которой можно было наблюдать топливную инфляцию, а чиновники чиновникам даст возможность открыто врать о том, что цены не поднимаются. И это на фоне того, как в Иркутске цена на бензин у перекупщиков дошла до 500 рублей за литр, а в Крыму появились объявления о продаже литра 95-го бензина за 1000 рублей.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко, вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турнир. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Хотел в дроноводы, а погиб в первом штурме. Родители 18-летнего студента и члена юнармии похоронили сына спустя несколько месяцев после подписания контракта с Минобороны. Владислав Горбунов из города Унеча в Брянской области учился в техникуме отраслевых технологий и транспорта, состоял в юнармии и участвовал в мероприятиях движения первых. В августе прошлого года ему исполнилось 18 лет, а в декабре он подписался.
15: подписал контракт. В некрологе, опубликованном в соцсетях техникума, говорится, что Владислав выбрал одну из самых сложных специальностей – оператор БПЛА. Однако после заключения контракта парня отправили в штурмовую роту, где у него и сослуживцев забрали телефоны, рассказал брат Владислава Донат.
7: Да, он подписал контракт как оператор дронов, но там как-то так вышло, что штурмовики нужнее, и его отправили в штурмовики.
15: По словам родственника, перед отправкой на фронт студент прошел трехмесячное обучение. Когда оказался на линии фронта, он чуть было не погиб в первый же свой штурм. Тогда парень звонил домой и рассказывал, что выжил просто чудом. Но продержался на передовой 18-летний контрактник недолго. Спустя 4 месяца, 6 апреля, он погиб при выполнении боевой задачи. В свидетельстве о смерти Владислава в качестве причины указана потеря крови. О том, что обещания службы в беспилотных войсках ничего не стоят, редакция сообщала неоднократно. Отправляют туда, где есть самая острая нехватка, а это, как правило, штурмовые подразделения, где всегда самые большие потери. Однако при этом студентов продолжают вербовать на СВО, обещая якобы безопасную службу в тылу в качестве дроноводов. И если раньше парней склоняли угрозами отчисления, то сейчас уже достаточно административного нарушения. Об этом сообщила мать одной из студенток Солонешинского лицея профессионального образования Алтайского края Ольга Арчибасова.
8: К ним сегодня приходила зауч и сказала, что сейчас провинившихся парней, которые там застукали, что они пьют или курят, или еще какие-то там вещи творят, отправляют на СВО. Я не знаю, как это назвать. Почему об этом приходят и говорят детям, да еще и в таком ключе, что вы там давайте аккуратнее, а то поедете на СВО. Дети сегодня были в шоке. И знаете, как это еще преподносится? Ну, отработаешь там годик, приедешь, и диплом у тебя в кармане. Как вам такая агитация? Как вам такая правда? Кто вообще сидит на месте директоров? Кто вообще имеет право распоряжаться жизнями наших детей таким способом? Кто дал им это право, ребят?
15: Тем временем отправка на СВО грозит не только парням, но и девушкам. Мобилизационный отдел Томского госуниверситета разослал студенткам требование явиться в военкомат для первичной постановки на воинский учет после получения диплома. Об этом нам сообщила одна из студенток.
9: Когда я поступала на направление информатика и вычислительная техника в 2022 году, ни о каком военном билете для девушек речи не шло. Сейчас нам внезапно перед сдачей ВКР разослали такие сообщения. Это просто бред какой-то.
15: В сообщении сказано, что девушки пройдут ВВК и получат военный билет. После этого им могут приходить повестки, а в военкомате могут предлагать вступить в мобилизационный резерв или подписать контракт, предупреждают юристы и отмечают, что направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России – НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
25: Короче, нашли,
24: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть» «Уфанефтехим» мощность 9 миллионов тонн в год и «Башнефть» УНПЗ около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
0: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
24: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
11: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
24: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
16: Олег Царев о змее, тарантуле и акустическом мониторинге.
17: Украина интегрирует акустические системы для защиты роботизированных комплексов. На военной выставке «Ерросатори» в Париже украинские компании «Ровертех» и «Девдроид» представили свой боевой робот «Змей». Уже принятый на вооружение вооруженных сил Украины наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг» дальностью поражения до 1 километра, запасом хода 50 километров и бронированием, способным выдержать несколько попаданий дронов. Главная новинка – не сам робот, он уже на вооружении, а новая программа активной защиты «Тарантул», которую разработали для защиты таких платформ. Компонент «Аура» – интеллектуальная система обнаружения и сопровождения воздушных угроз на базе ИИ, компьютерного зрения и акустических датчиков. Работает это в 3 автоматических шага. Сначала акустические датчики улавливают звук мотора дрона, еще до того, как его кто-то увидел. Потом камера автоматически разворачивается в сторону звука и берет цель на сопровождение без участия оператора. Далее срабатывают направленные мортиры, которые выстреливают сетку навстречу дрону и физически его ловят. Потенциал у метода широкий. Другими словами, пока Россия только подошла к тестированию акустических систем мониторинга неба, Украина уже тестирует куда более развитые, когда одно устройство слышит, распознает и само сбивает дрон.
16: Победим песнями и заявлениями военкор Кашеварова о экономических фестивалях, концертах и красных линиях.
18: А знаете, как мы победим противника? Переговорами и концертами, песнями и плясками, церемониями награждения. Затанцуем до смерти, как в Болливуде. Забыла добавить и серьезными совещаниями по 40 раз на день и учреждением новых министерств и ведомств. При этом враг, тот самый коллективный, удаляет наши приложения со своей платформы. Где это видано? Враг, ну будь милосерден, чё ты как враг? У нас-то своей операционной системы нет. Опять обманул нас враг. Враг, конечно, нынче пошел, то войну развязал, то бойцов наших убивает, то мирных, то заводы наши рушит. Но кто так делает? Запад, гнилая Европа. Вы еще вот всей прелести не поняли противостояния. Мы сейчас распечатаем все ваши фотографии и в шреддер спустим. Давно вам красные линии не обозначали? Так обозначим. Давно вам не заявляли, что ответ будет жестким и зеркальным. Заявления уже пишутся красным жирным карандашом. Мы сейчас заявим, что вы террористы. Вот тогда вы почуете всю силу нашей власти.
16: Это не игра в две стороны. Военкор Астрахань о плохом пиаре, ударах по тылам и запоздалых истериках.
5: Многие взяли моду комментировать фиксацию наших успешных попаданий по украинским тылам выражениями типа «в эту игру можно играть вдвоем». Это очень порочная практика сразу по многим причинам. Первое. В эту игру желательно всегда играть в одиночку по возможности. Типа когда ты играешь, а противник уже не может. Второе. Это не игра. И третье. Если кто-то, как я, например, все-таки хочет увидеть, как украинские войска горят на дорогах смерти в тылу, завоевание превосходства в воздухе и прочее, так об этом надо было прямо так и говорить, а не радоваться, что мы воюем не как американцы. Не распространять мемы про генерала Армагеддона как министра энергетики Украины. Надо было учиться у других войн, у других стран. Много чего надо было. Ну и, конечно, перемежать это резкими приступами истерик в стиле «срочно сожгите Киев» и прочими тоже нормальности не добавляет. И если кто-то хочет говорить о проблемах, о будущих типа войны и тактики в ней, это здорово. А остальное либо плохой пиар, либо очень плохой пиар.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Как СВО создала Украине армию? Швеция объявила о соглашении о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен-И». Еще 4 года назад это было фантастикой. Сделку заключил Зеленский в Швеции. Вместе с самолетами Украина получит пакет оборудования, технической помощи и поддержки. Истребители JAS-39 Gripen в модификации И – новейшее поколение самолетов в своем классе. Они оснащены более мощным двигателем, имеют увеличенную дальность полета, а также современные системы радиолокации. Самолет разработала компания Saab.
13: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
24: Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от модификации. Для боевой авиации это считается недорогая модель, говорит военный эксперт Сергей Ауслендер.
19: В итоге получился у шведов такой экономичный, неприхотливый самолет с хорошими летными характеристиками. Его боевой радиус составляет 1500 километров. Ну, в условиях Швеции больше, видимо, просто было не нужно. Очень экономичный. Его полетный час стоит очень-очень дешево. Ну, допустим, втрое дешевле, чем, например, у самолета F-18. И едва ли не в 4 раза дешевле, чем у самолета F-15. И дешевле, чем у самолета F-16 тоже. Там не в разы, но, тем не менее, дешевле. Самолет получился очень надежный, как, в общем, и вся шведская техника.
24: Теперь на вооружении Украины есть американские F-16, французские «Мираж», а теперь еще будут и «Гриппены». Хотя еще 4 года назад у Украины и армии не было, не говоря уже о современных истребителях. Тем временем у России боевых самолетов становится все меньше. В ночь на 1 июля под удар попал военный аэродром «Саки» в Крыму. Туристы от мощных взрывов были в шоке.
20: Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
24: По данным военкоров, зафиксировано 5 попаданий по одному из ключевых военных объектов России. После взрыва загорелись ангары. Видео засняли очевидцы. По предварительной информации, в одном из них находился Су-30. Он уничтожен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
16: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
1: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих.

0: добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
2: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления — Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
1: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
3: Завод «Титан баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
5: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Богатые тоже плачут. На автозаправочных станциях в престижной Рублевке такие же перебои с горючим, как и по всей Москве. А водители вынуждены стоять в километровых очередях, чтобы купить бензин.
7: Так понимаю, это приехал бензовоз, который сейчас будет разгружать топливо. И посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все люди стоят в очереди на заправку. Я всю эту пробку объехала, потому что я не понимала, что это люди стоят в очереди за топливом. Мне, кстати говоря, неудобно, что я их объехала. И встала я первая. А теперь я первая на очереди. Но я не знаю, как мужчины меня пропустят или нет. Но буду надеяться. По-любому я уехать не могу, потому что у меня бензина нет. Вот так и буду стоять. Здесь первая. Но, видимо, меня могут не пропустить, я так понимаю. Но если что, я покажу прописку.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия – страна, которая качает нефть из-под земли.

0: или круглосуточно осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
1: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
1: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
1: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
1: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
1: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
1: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
1: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: А, то есть создать видимость, что все нормально.
1: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
1: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Ну, это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Ну да, звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
1: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
1: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
1: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
1: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Латвийский дневник.
3: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл» в Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу. И часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коленя многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
4: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
3: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
5: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
3: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
6: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
3: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
5: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
3: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком, потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Иркутск без бензина, но с очередями на АЗС. Кто-то записывает видеообращение с просьбами о помощи, но не ждет ее получить, а кто-то снимает многокилометровую вереницу автомобилей, стоящих вдоль дороги к автозаправочным станциям.
10: Иркутск. Нам никто не поможет. Все наши крики о помощи, о просьбах никто не услышит, потому что мы кричим в соцсети, которая запрещена. Просим помощи у людей, которых тут просто-напросто нет. Что делать во всей ситуации, это непонятно. С бензином становится с каждым днем все хуже и хуже.
11: Вы сейчас охренеете от видео, которое мне прислали с Иркутска. Там просто космическая очередь.
12: Ну и сколько вот надо в этой очереди стоять, я просто даже и не представляю, сколько это нужно. Люди вот уже толкают машину, у них уже, походу, бензин кончился. Сколько нужно простоять в этой очереди за бензином?
13: 50% УЖК «Салют» в телефонной телефоне.
12: Я вообще, это просто людей жалко и... Бизнес какой-то. Ты что едешь, кого не видишь-то? Что, в натуре прикалываетесь? Да мне нафиг эта машина, не нужна, чтобы в такой очереди стоять. Ты вообще угораете, что ли? Что, вообще угораете? Что, в натуре прикалываетесь? Я уже устал снимать. Когда они заправятся, у них уже бензин кончится, пока они этой пробки простоят. Сейчас нихуя в натуре люди на электричках ездят, захочут вообще, кто на электрических машинах. Все, я до дома доехал, вся объездная.
11: У нас в Новосибирске, я недавно выкладывал видео, что нету очередей на заправке. На некоторых заправках просто их нет, потому что нету и топлива.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой десятой АЗС бензин не продается.
15: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
16: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
14: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
17: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
14: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на трех отдельных АЗС в Орле, как признался губернатор. губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
18: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться задержать огромные логистические расходы, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
14: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
19: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Криминальные новости.
20: Полтонны кокаина нашли в тушах тунца в порту Санкт-Петербурга. У предполагаемого организатора изъяли элитные машины, часы и криптовалюту. По данным ФСБ, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Тайником для полутонны наркотиков стали туши тунца. Во время обысков у россиянина нашли криптокошельки с активами на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов и 5 люксовых автомобилей на 130 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован. В Липецкой области начали судить 63-летнего жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева. 19 марта он застрелил военного полицейского, который пытался задержать 35-летнего сына Зайцева, объявленного СОЧ. Зайцева-младшего после задержания обвинили по статьям о дезертирстве и сопротивлении начальнику в период мобилизации. 23 июня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Отца Алексея Зайцева обвиняют в убийстве полицейского, угрозе представителю власти и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. При обыске в доме нашли порох, который хранился там почти 30 лет. Пенсионеру грозит пожизненное. После ареста он говорил журналистам, что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту и вернулся домой. Но его преследовали и заставляли вернуться на службу. На Ставрополье женщина, будучи участницей организованной преступной группировки, удерживала мужчину в частном доме, заставляла его работать, а потом продала за 4 коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Купля-продажа человека совершена в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия, говорится в публикации. Члены группировки выбрали жертву не случайно. Мужчина находился в тяжелой жизненной ситуации и злоупотреблял алкоголем. Этим воспользовались злоумышленники, заманили его в частный дом, после чего превратили в раба. Позже мужчину обменяли на 4 коробки колбасы. Жительница Ставрополья задержана, обвиняется в торговле людьми, совершенной организованной группой. Суд отправил ее под стражу на 2 месяца. Остальные фигуранты дела устанавливаются. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радіолента. Прямая річ.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан читать новости раз в 2 дня. Или вообще отказаться от этого, чтобы не сойти с ума.
1: Хотел бы, дорогие христиане, чтобы вы не смотрели новостей. Это мое вам такое напутствие, что вы не смотрели новости или смотрели их в 2 раза меньше, чем обычно смотрите. Чтобы, просыпаясь по утрам, вы втыкались не в ленту новостей, ту блудную и бездарную, которая правда не скажет, а чтобы вы, если уж втыкались во что-то, то втыкались в псалтирь или молитвенник. А потом будете читать, например, там новости, скажем, там не так, как привыкли, например, там каждый час, а раз в 2 дня. Во-первых, будет качественней, а во-вторых, вы будете иметь знать, о чем молиться. То есть, прочитавши что-нибудь в информационном поле, какую-то мерзость очередную, какую-нибудь беду, например, там, что в Симферополе нету света и бензина. Молитесь Богу о жителях Симферополя, о том, чтобы властям Бог дал мудрость, армии силу, чтобы перестали брехать лишний раз о своих победах, а чтобы занимались делом, и чтобы обеспечили жизненную нормальную там, как бы, ситуацию там, жителям тех или иных страждущих городов. То есть, прочитал, заболела, помолился. Вот только так нужно читать новости, иначе вы с ума сойдете, потому что эта брехливая наша эта система информационная, она направлена на то, чтобы убить молитву в людях, даже в тех, кто молится. А чтобы те, кто не молится, вообще никогда не молились. Поэтому поменьше читайте новостей и побольше обращайтесь к молитвеннику или к псалтире, или читайте Божие Слово. И когда прочитаете что-нибудь новое, там, кто там кого зарезал, там, кто откуда упал, там, кто разбился на машине, там, кого убило дроном, это все должно вызывать у вас молитву. Если новости, молитвы у вас не вызывают, то вы зря прочитали эти новости. Что вы будете просто раздражаться, унывать, беситься, там, плеваться. А кому это надо, кроме сатаны? Поэтому поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу. Вот такой мой вам на сегодня сказ.
2: Главные новости дня.
21: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
22: Мне тогда, блядь, даже больше не обижал. Я простоял на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь.
21: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих АЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
23: Моя вот на заправку, конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
21: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
21: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Беларусь может дать и дает, но не очень много. Значит, Беларусь дает... Ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и дизтоплива из Казахстана, Азербайджана, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в России отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
21: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Ужас дня.
5: В Пензе развернули кампанию принудительной мобилизации. Мужчин ловят прямо на улицах, доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты на спецоперацию. Соцсети заполонили видео жен пострадавших, которые заявляют об избиениях и пытках их мужей прямо в кабинетах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснение событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
6: Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблема с топливом в сельском хозяйстве преувеличена.
7: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
3: Бизнесмен и фермер Константин Окунев о том, что правительство просто закрыло глаза на проблему с топливом, а урожай тем временем пропадает в полях.
8: Власти, что местные, что центральные, дошли до такого цинизма, что в глаза говорят фермерам чуть ли не «вы врете, проблемы нет, топливо есть, ГСМ есть». То есть виноваты не они, которые не в состоянии не то чтобы предотвратить кризис, не то чтобы как-то его ослабить, что ли, минимизировать последствия. Они даже признать проблему не могут. Ну, я, извините, скажу по-простому. Суд сказать, что да, нет топлива. Уборочная компания только-только стартовала, а комбайны уже стоят, а зимы ячмень. Там ранняя пшеница. Они уже созрели. Их нужно косить прямо сейчас, каждую минуту. А топлива нет. Урожай просто гниет в поле. Пропадают деньги, еда.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя, мать двоих детей, из-за частых обстрелов, жизни по QR-кодам и дефицита товаров решила уехать из города.
24: Когда над моим домом стали летать пули, и ребенок сидит просто по полдня в детском садике в каморке в одних трусах, это все страшно. И очень много нюансов сейчас в Крыму есть. Поэтому, когда вы слушаете, люди, вот призыв тех, кто говорит, что в Крыму все хорошо, пожалуйста, сравнивайте все стороны. Я, как мама двоих детей, я ни за что сейчас не хочу находиться в Крыму. Хоть я и в Севастополе, достаточно сложное было прошлое, позапрошлой ночь. После нашего отъезда мне много кто написал, что я вовремя уехала. Но и в других городах находиться, извините, это такая рулетка. Повезет, не повезет, потому что это полуостров. Вы понимаете, что сейчас, я надеюсь, что вы понимаете, что происходит на фронте, как все тяжело. Бензовозы не просто так не приезжают в Крым, да? И мост один, поэтому думайте, во что вам играть. В игру «Похер нас провезет»? Пронесет. Или все-таки береженного Бог бережет. Вот выбирайте сами, что вам ближе. Мне ближе было вот береженного Бог бережет. Я забрала детей, уехала. И я не хочу травмировать ни свою, ни их психику больше этими звуками летающих пуль, тревог. И просто находиться в дефиците не очень классно, потому что вот нету света, да, вы там не можете пойти в магазинчик и купить все, что вы захотите, даже за наличку. Тоже молочко, сыр, это все продается с QR-кодом, да? который нужно отсканировать, а это вам не смогут сделать магазинчики. Вот.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении двух предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
10: Короче, нашли,
21: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар.

0: Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
1: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
0: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
2: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
0: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
5: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
4: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
6: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 1557 АМ.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
2: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
1: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
2: Мальдивы? Серьезно?
1: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
2: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
1: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
2: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
1: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
2: 575. И никаких скидок?
1: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
2: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
1: Именно. А для стандартной семьи из 3 человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
2: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
1: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
2: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
1: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
2: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
1: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
2: В смысле по графику? За такие деньги?
1: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
2: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
1: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак – специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин – рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
2: Ну, один раз кимчи попробовать – прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
1: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
2: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
1: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
2: Двух на группу.
1: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
2: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
1: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
2: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
1: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
2: А что им может не понравиться на фото?
1: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
2: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
1: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
2: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
1: Ты про Ирак?
2: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
1: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
2: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
1: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
2: Опять же, без перелета.
1: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
2: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
1: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
2: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
1: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
2: Бронежилет на экскурсии. Отличный релакс.
1: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
2: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль, мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море, есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
1: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
2: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
1: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
2: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
1: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
2: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
1: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
2: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет?
1: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
2: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
1: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
2: Представляю, что творилось в терминале.
1: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
2: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
1: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
2: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
1: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
2: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
1: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
2: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
1: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
2: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
1: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
2: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
3: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
2: Получается, массового туризма больше не существует физически?
3: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
2: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вансане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
3: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
2: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый коллапс. Число запросов о покупке бензина в канистрах выросло до рекордного уровня. Правительство снижает качество топлива. На СТО уже ад.
5: Мне тогда, блядь, даже больше не бежу. Я простояла на заправке, гребаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
4: Ситуация с бензином в стране достигла апогея. На многих ИЗС топлива попросту нет. А там, где оно появляется, сразу возникают огромные очереди на несколько километров. Чтобы добыть хоть пару литров, люди готовы ночевать возле заправок. Самая популярная тема в поисковике Яндекс – где купить бензин в канистрах. В июне количество таких запросов увеличилось втрое по сравнению с маем.
6: Вот на заправку. Конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: Помимо покупки бензина, пользователи также массово искали информацию о том, какие канистры подходят для хранения топлива и сколько времени его можно хранить. Но есть и другая масштабная проблема. В соцсетях поголовно жалуются на проблемы с двигателями из-за низкого качества топлива. Оказалось, что пониженный стандарт Евро-3 не подходит многим современным моделям авто.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. СОВО жил у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что дожил до этого. Да. Грустно, печально.
4: За первый месяц лета объем нефтепереработки в России на фоне ударов украинских беспилотников опустился до минимального уровня за 16 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации ситуации на энергетическом уровне Москва ведет переговоры с другими странами об импорте топлива. Но это вряд ли поможет, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Белоруссия может дать и дает, но не очень много. Значит, Белоруссия дает, ну, примерно 8% от российского годового потребления бензина при максимально возможных объемах поставки, если не лишить топлива сам рынок Беларуси. Так что это тоже не очень много. Еще в прошлом году были попытки организовать импорт, значит, бензина и топлива из Казахстана, Азербайджан, насколько я помню, не очень это получилось. Выяснилось, что у них просто нету такого превышения, таких запасов, такого избытка, чтобы они могли поставлять в Россию. Поэтому какие-то разговоры идут, что, может быть, где-то пытаться найти какой-то бензин в Индии или в Китае, но вы же понимаете, что оттуда же за морем телушка-то полушка, да, дорога-то перевоз, вы помните, да, русскую поговорку? Считайте, что если даже вы сумеете оттуда привезти, то у вас это будет как золотой такой. То есть это будет бензин, изготовленный в Индии, из нефти, поставленный из России в Индию, а потом этот бензин будет в Россию отправляться на танкерах обратно. Значит, вы будете дважды платить за морскую транспортировку. Это будет, короче, все калории или там углеводороды, которые у вас будут энергетические, все эти все элементы, они будут вами дважды оплачены морским перевозком. Насчитайте, сколько это будет стоить.
4: В прошлом году в России уже ощущался дефицит бензина, но он был не таким масштабным и длился не так дорого. Сейчас в Крыму топлива вообще не найти. Его не продают обычным гражданам. Все, что привозят, уходит коммунальным службам, больницам и полиции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
10: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
0: Главные новости дня.
11: Топливный геноцид. В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин, а в Петербурге задерживают доставку продуктов. В стране остался только один регион, где продают бензин и дизель без ограничений. Это Чукотка. Топливный кризис охватил уже 82 региона, а также новые территории. Официальное ограничение на продажу бензина накануне ввели на Алтае. Уже в трех регионах объявили режим повышенной готовности. Это Иркутская, Пензенская область и Забайкальский край. Не очень ясна ситуация в Калмыкии. Власти заявляют, что топлива там достаточно и ажиотажа нет, но в то же время признают, что уже почти на каждой 10-й АЗС бензин не продается.
6: Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд.
12: 2026 год. 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё?
11: Из-за топливного кризиса в Петербурге магазины столкнулись с задержками поставок продуктов. Производители начали предупреждать торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Соответствующие уведомления рассылают поставщики из других регионов, преимущественно из Поволжья и Южного федерального округа. И это только верхушка айсберга. На очереди скачок цен, предупреждает экономист Максим Блант.
13: Дальше транспортные компании, которые возят импорт из Китая, в том числе, да, фурами, они тоже предупредили. Вот с сегодняшнего дня, с 1 июля, они повышают стоимость грузоперевозок. При этом, ну, вся вот эта история с доставкой, в том числе доставка с хлебозавода до магазина. Ну, вот, хлеб относительно дешевый, и бензин в его цене довольно высокую стоимость имеет. Соответственно, это будет иметь инфляционный эффект. Цены вырастут значительно.
11: В Орловской области введут продажу бензина по автомобильным номерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Например, в субботу будут заправляться машины, номера которых начинаются с 0 до 1. В воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будут по 50 литров на авто. При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на 3 отдельных АЗС в Орле. Как признался губернатор, губернатор, для него в приоритете жители Орловской области, а не транзитные автомобили. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран. Каких именно, не уточнил. Сейчас бензин закупается в Беларуси, но там его мало. Поэтому, по данным агентства Рейтер, теперь Москва ведет переговоры об импорте бензина с одной из стран Азии. И это будет новым вызовом для госказны. Ведь везти бензин издалека дорого, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: И вот чтобы это топливо, которое в России будут завозить, чтобы оно стоило на заправках не 130, не 150 рублей за литр, было не космически дорогим, придется из бюджета тратить деньги, придется по демпферному механизму выплачивать компенсации, соответственно, нефтяникам, пытаться сдержать этот огромный логистический расход, транспортные расходы, страховые расходы, фракт, все остальное. Ну и, соответственно, придется нести огромные-огромные убытки там, в размере десятков миллиардов рублей в месяц, чтобы хоть как-то вот это топливо завести.
11: Напомню, в бюджете страны и так огромная дыра размером 6 триллионов рублей. Накануне же стало известно, что правительство решило засекретить данные о ценах на бензин после рекордного за 20 лет скачка цен. Распоряжение правительства об изменениях в федеральном плане статистических работ опубликовано на официальном портале правовых актов. Росстат публиковал данные о ценах на топливо почти на 2000 ХЗС в 280 городах России. В последний раз Росстат сообщал о ценах на бензин за неделю с 16 по 22 июня. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
15: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
0: На радио Лента. Опасность дня.
16: Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор «Астрахань» о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
18: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е? Что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
17: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Как Пенза стала центром насильной мобилизации. Жены избитых в военкоматах мужчин рассказали страшные подробности.
20: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
4: Видео, снятое месяц назад у военкомата, до сих пор в лидерах по просмотрам в соцсетях. На кадрах несколько человек сидят в микроавтобусе, а когда у них спрашивают, все ли добровольно подписали контракт, один смотрит в камеру и мотает головой. Это Дмитрий Морозов из Каменки. Родственники несколько дней не знали, где он, а потом из сообщений в интернете выяснили, что его отправили воевать.
21: Вот я видео отправил на первую часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: После этого видео журналисты поехали в Пензенскую область, чтобы поговорить с родственниками мужчин, которых принудительно забрали на СВО. Жительница Спаска рассказала, что ей выломали дверь во время облавы, и в дом полиция пришла под предлогом непогашенной задолженности. В результате многодетного отца привезли в военкомат, говорит супруга мужчины.
22: Сказал, что били. Страшно били. Прямо в военкомате? Из них выколачивали эти подписи. Пальцы уже были перебиты. Он ставил чуть ли не крестик.
4: Еще одного парня, 26-летнего Ярослава Кубова, забрали прямо с улицы. Его отвезли в отделение полиции, где принудили подписать контракт, рассказывает родственник.
23: Там его били люди в полицейской форме. Телефон отобрали, он был один, без связи, не понимал, где находится. На него кричали, били, пинали, угрожали посадить якобы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Тут любой бы с ума сошел. Все продолжалось, пока он не подписал какие-то бумаги. Позже выяснилось, что это был контракт.
4: Ярослав больше недели находится в Ростове. Оттуда его должны отправить на фронт. Обращения и жалобы близких в военную прокуратуру, следком и полицию пока результата не дают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. И снова с вами Геннадий Петрович, и мы рассматриваем проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие на СВО и их близкие. Сегодня поговорим на тему, с которой ко мне обращаются все чаще. Это вывод военнослужащего за штат. Или, как в обиходе говорят, в распоряжение. Итак, что это значит, что дальше и могут ли уволить? Все, друзья, начинается с того, что военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть выведен за штат, то есть в распоряжение командира, как правило, ближайшего по подчинению. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 13 положения о порядке прохождения военной службы. Здесь важно понимать, что, находясь в распоряжении, военнослужащий формально лишается своей должности, а это значит, должностные обязанности с него сняты приказом. Однако, это не значит, что он освобожден от службы. Нет, у него остаются общие обязанности, прописанные в статье 16 Устава внутренней службы ВС РФ. Соблюдать Конституцию, законы, уставы, исполнять приказы, быть дисциплинированным. Поэтому на службу выходить обязательно. Теперь еще о важном. Могут ли поставить, например, в караул? Нет. Потому что специальные обязанности, такие как боевая служба, дежурство и наряды, выполняются с конкретной должностью, которой у заштатника больше нет. А вот что же можно? Командир части, в чьем распоряжении находится военнослужащий, может назначить его временно исполняющим обязанности по вакантной должности, но только если это оформлено соответствующим приказом. Как же быть тогда с денежным довольствием, спросите вы? Находясь за штатом, военнослужащий получает оклад по званию, оклад по последней должности и надбавку за выслугу лет. Это прописано в пункте 28 статьи 2 Федерального закона номер 306 о денежном довольствии военнослужащего. Что же по поводу допуска гостайне? Здесь считайте, что он приостановлен, как только зачислен ты в распоряжение, приказом допуск к тайне замораживается. Что по оружию? Нет должности, нет, соответственно, оружия. Оно должно быть сдано. Наряд с чужим оружием строго запрещен. Сколько же можно быть в распоряжении? Сроки оговорены в статье 13 положения. А что же дальше? Дальше возможны два сценария. Либо назначение на новую должность, либо увольнение, например, по ОШМ, организационно-штатным мероприятиям. Все здесь зависит от конкретной ситуации. Какой же итог? Заштатник – это не значит, что он в отпуске или бездельник. Это переходной такой статус, в котором важно соблюдать дисциплину и права, но и защищать свои интересы. И главное – знать, друзья, что вы не один. Так что, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на наш сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
17: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
17: Сценарий большой эскалации. Алексей Суконкин о наступлении, мобилизации и ядерной доктрине.
18: А я расскажу, как будет. Это не с потолка, а коллективный вывод ряда экспертов, с которыми мы периодически играем в мозговые штурмы по различным ситуациям. Итак, противник режет нам прифронтовую логистику, истощая запасы материальных ресурсов. Например, еще месяц-полтора, чтобы создать в войсках устойчивый дефицит всего. В ответ мы создаем запасы на некотором удалении, позволяющем вынести склады за пределы дальности боевой работы. Противник, в свою очередь, создает запасы беспилотников, имеющих дальность действия выше 150 километров, то есть способных достать оперативные ресурсы в тот момент, когда будет нужно. Отсутствие на фронте порядка 20 бригад противника позволяет сделать вывод, что они находятся на доукомплектовании и боевом слаживании, при том, что противник наращивает количественные показатели мобилизационных мероприятий, а также с 1 июля переходит на новую схему комплектования, реально способную резко нарастить численность армии. Имеем таким образом, с учетом времени на подготовку мобилизованных, большое пополнение в конце лета, начале осени. И главное, помним, Запад дал украинцам неимоверное количество денег на организацию наступления. Не паникуем, но вероятное направление наступления – Брянск-Калуга, Белгород-Воронеж, Мелитополь-Бердянск. Высадка морского десанта на Кимбрусскую косу.
17: Это не психологические атаки. Военный журналист Анастасия Кашеварова о прилетах по заводам, ПВО и липовых отчетах.
3: Завод «Титан Баррикады» в Волгограде. Прилетело 3 ракеты 27 июня. Производил комплектующие, вроде как микросхемы для «Искандера», «Орешника», «Ярса». Есть погибшие, разрушения серьезные. Химический завод «Азот» в Новомосковске, Тульской области. Крупнейший производитель азотных удобрений и аммиака. Атакован дронами 26 июня. Серьезные повреждения. Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпромнефти». Атака дронами 16 июня. Основной поставщик бензина в Москву и область. И это только часть за последние дни. И вот теперь кто говорит, что это психологические атаки? У вас там как? Нормально все в башке? Стыдно должно быть, что на 5-й год противник русских так нагибает, причем в тылу. Стыдно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военные хроники российских городов. Зеленский объявил о поражении 2 предприятий в России. НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе.
5: Короче, нашли,
4: Жители Уфы сообщили о сильных взрывах в ночь на 1 июля. По их словам, атака беспилотников продолжалась несколько часов. Местные власти о последствиях удара молчат. Очевидцы говорят, что в районе НПЗ вспыхнул мощный пожар. На кадрах видно, что горит завод на севере города. В него входят предприятия «Башнефть», «Уфанефтехим», мощность 9 миллионов тонн в год, и «Башнефть» у НПЗ, около 7 миллионов тонн в год. Удар по НПЗ подтвердил Зеленский. По его данным, от границы с Украиной завод находится на расстоянии 1300 километров. Громко в ночь на 1 июля было и в Пензенской области. Там под атаку попало предприятие ВПК, которое занимается производством комплектующих для ракетного вооружения. Оно находится в 600 километрах от линии соприкосновения. Речь идет об одном из объектов научно-исследовательского института физического измерения. Институт производит датчики для крылатых и баллистических ракет «Искандер», «Калибр», «Х-101», компоненты бортовых систем авиации и разведывательные спутники. Предприятие входит в состав Роскосмоса. Губернатор Олег Мельниченко атаку на регион подтвердил.
23: В области обломки беспилотников повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет.
4: Помимо института, под удар дронов попала также электрическая подстанция «Маяк», расположенная около одноименного целлюлозно-бумажного комбината. Это один из крупнейших производителей бумажной продукции в России.
6: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
4: Беспилотники снова летели на Москву. По словам властей, их сбили на подлете к столице. Однако после мощных взрывов недалеко от Люберцев и Котельников загорелись электроподстанции нефтебазы «Роснефти». Там отключили электричество. Очевидцы публикуют кадры с большим столбом черного дыма. Глава Котельников Михаил Соболев заявил, что произошла авария из-за перегруза сетей. И никак это не связано с налетом БПЛА. А в Россетях назвали причиной пожара технологическое нарушение на подстанции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Новосибирск без бензина. Девушка четвертый день ездит по городу от заправки к заправке, но удача пока ей не улыбнулась.
7: Могу понять. Пятая заправка, ноль. Новосибирск, я в шоке вообще, что происходит. Я четыре дня не могу заправиться. Благо, у меня был полный бак. Езжу с Заяцовки на Гармонию, то есть полгорода проезжаю. Мне попадается вот по дороге пять заправок. Ну, четыре из них у нас там к этой Каменке, конечно, находится. Но один хер, где бензин? Его просто 0-0-0-0. Что 92-й, что 95-й. Вы вообще все как ездите? У вас запасы годовые? Ну, это даже не смешно, это уже страшно. По факту я через пару дней просто не смогу выйти на работу, потому что мне тупо нечем заправиться будет. Я езжу утром и вечером домой. То есть не утром на этих заправках нет бензина, не вечером его нет. Ни за какую стоимость. Ну, это пиздец, товарищи. А если даже сейчас он где-то есть, я боюсь просто представить, какие там очереди. Весь город решил съехаться на эти заправки. Одна заправка, есть какой-то Тибоев, 95-й там. Там очередь на полдня! Охренеть! Это, ну, это прям в городе. Я в шоке. Давайте пока вот у меня там еще на 200 километров хватает. Устаканьте ситуацию, пожалуйста, во всем городе. Вообще во всей стране.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древние греческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми ему из Афин. Сам дворец и по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомагнитным резонатором, построенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в этой детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте Минотавра имеет под собой строгие и логические исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх. Таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец и лабиринт Минотавра по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Эта цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и таинственных жриц. Мы до сих пор пытаемся полностью расшифровать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 2 июля. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим, посмотрим. Руны – очень древний инструмент познания будущего. Классный советчик. Никогда не ошибаются, всегда четко отвечают. Итак, у нас выпала руна Эйвас. Этот день пространство подсказывает, что не все перемены происходят снаружи. Часть из них зреет глубоко внутри. Руна Эйвас – это символ внутреннего роста, выносливости, перехода от одного жизненного этапа к другому. И она намекает, что вы оказались на пороге серьезной трансформации. Это не та руна, которая сулит мгновенные перемены или сиюминутные победы. Она скорее, как знаете, корень дерева. Скрыта от глаз, но жизненно важна. Это день, когда многое прояснится на тонком уровне, и вам важно быть внимательным и к ощущениям, к интуиции.

0: стратегического планирования, какой-то внутренней подготовки к новым этапам, а не для резких решений. Возможно, еще вам предстоит обучаться, углублять свои знания и принимать чужой опыт. В отношениях день может быть окрашен противоречивыми чувствами. С одной стороны, тянет к уединению, а вот с другой появляется острая потребность в честности и глубоком контакте. И вот те, кто в паре, могут столкнуться с темами, которые долго замалчивались. Здесь не стоит бояться диалогов, даже если они трудные, но они очень важные. А вот одиноким людям стоит в этот день подумать не о поиске партнера, а о том, какие внутренние сценарии, блоки мешают построить гармоничные отношения. Потому что внутренняя трансформация сейчас важнее внешних событий. По здоровью день, конечно же, требует бережного отношения к себе. Энергия Эйва связана с позвоночником, нервной системой и общим энергетическим балансом. Возможны всплески тревожности или усталости. Здесь лучшее, что вы можете сделать для себя – это позволить себе отдых, не переедать, не перегружать организм, особенно эмоционально. Любые практики восстановления будут классными и полезными, от медитации до йоги, и будут в этот день очень благоприятны. Так что принимайте, благодарите и берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня. Качество бензина в России официально опустили ниже стандарта Евро-5. Чтобы увеличить объем топлива, правительство разрешило НПЗ выпускать бензин, в котором в 15 раз больше серы и грязи, чем допускалось ранее. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: В Москве остаются перебои с подвозом бензина на автозаправочные станции. И там же водители скандалят и устраивают драки за место в очереди за горючим.
3: Что за трэш происходит с бензином? Мне интересно, реально в Москве такое или это в целом по России сложность уже? Потому что, ну, здесь невозможно заправиться вообще. Ну, типа, либо ты должен отстоять очередь час, после которой тебе заправят 20 литров и скажут: всего доброго, больше не можем. Ну, типа, это вообще трэш какой-то. И представьте, что позавчера я была на заправке, люди просто реально друг с другом дрались, ругались, чтобы как бы никто не пролез без очереди. И я смотрела на это и думала, ну, типа, вы усугубляете и так сложную ситуацию вообще в нашем пространстве, в нашей стране, так еще вот эта агрессия непонятна друг на друга. Ну, типа, человек, не знаю, там, проехал он, допустим, да, без очереди, там, у него бензина, может, нет. Ну, типа, зачем оскорблять, материть, лезть в драку? Ну, короче, это, мне кажется, очень неадекватно. Вот я сейчас еду, у меня реально ноль. Я не знаю, что делать. На одну заехала заправку, закрыта на ней километровая очередь. Я думаю, что вы сейчас стоите, как бы, если она закрыта? На второй нет бензина, есть только дизель. Мне не подходит. Третий нет бензина. На четвертый нет бензина. Вот сейчас я жду пятую заправку, на которую бы хотелось реально заправиться. Потому что, брат, прикиньте, вся работа связана моя там с тем, что мне надо разъезжать туда-сюда. Как бы, и мне, конечно, надо, чтобы моя машина была заправлена. Раньше у меня не было денег, чтобы заправить полный бак. Сейчас есть деньги, но нет бензина, чтобы его заправить. И знаете, в чем прикол? Что у меня работа частично связана с логистикой, с отправкой в разные регионы. И это тоже сейчас стало проблемой, потому что просто машин практически нет, они поставили большие цены, и прям сложно стало доставлять. Поэтому я не знаю, как дальше, я верю, что все наладится, но, честно, уже невозможно постоянно подстраиваться под обстоятельства, которые все время нас ужимают.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Привыкаем к новой реальности. В Калининградской области люди дерутся в километровых бензиновых пробках, устраивают аварии. Зафиксирована первая смерть в очереди на заправке. То ли еще будет. Снизить градус бензиновой лихорадки. Возивший топливо паром «Амбал» возвращается. Неужели морская переправа рискует стать мишенью для дронов? Игра на опережение. Россия закрыла пункты пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. А Польша впервые за 40 лет закупает подводные лодки. Настолько все серьезно. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На АЗС «Лукойл»...

0: Калининграде не иссякают автомобильные очереди. Люди собираются на заправках круглосуточно, уже как на работу, и часто еще до появления бензина, ожидая его подвоза. Более того, в Калининграде некоторые автомобилисты, доведенные до белого коления многочасовыми очередями, проявляют агрессию и уже доходят до вызова полиции. Дело в том, что к отдельным АЗС машины выстраиваются сразу с нескольких сторон, поэтому начинаются споры, кому проезжать первым. Так, например, на улице Суворова произошла драка, а затем и ДТП. Одна из машин покатилась назад и въехала в другую. А на Елизаветинской ссора между женщиной и пожилым мужчиной едва не закончилась настоящей потасовкой. В полиции подтвердили, мол, действительно обращения из-за ситуации на заправках поступают, но пока серьезных происшествий в регионе не было. А вот в Карелии уже зафиксировали.
1: Трагедия произошла в Петрозаводске. На одной из заправок скончался пожилой мужчина. На вид ему было около 75 лет. Пенсионер успел оплатить бензин, однако до полной заправки бака ему немного не хватило топлива. Когда мужчина это увидел, ему стало плохо. Сотрудники АЗС вызвали скорую, но медики оказать помощь не успели. Пенсионер умер. Факт смерти подтвердили и в МВД. По предварительной информации, у мужчины могло остановиться сердце.
0: Кстати, из-за продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в некоторых регионах даже нечем заправлять машины скорой помощи и экстренных служб. О том, что проблема достигла критических масштабов, говорит тот факт, что ограничения на покупку топлива действуют уже в 83 из 85 регионов. Только в двух – в Калмыкии и на Чукотке – еще нет подтвержденных лимитов на продажу бензина или дизеля. Между тем, руководство Калининградской области уверяет, что у крупных операторов есть все виды топлива. Вот только через возросшее потребление его не успевают доставлять. Чтобы ускорить развоз по региону, «Лукойл» направил два дополнительных бензовоза. А «Балтнефть» вообще перешла только на обслуживание юрлиц и госзаказов. Власти просят не паниковать, но сами же признают, ограничения по отпуску топлива введены, чтобы снизить нагрузку на заправки. Также в региональном правительстве заявили, что стоимость бензина может меняться и зависит от ситуации на рынке. А всем и так хорошо видно, в какую сторону она меняется. В этой связи эксперты предупреждают, вслед за подорожанием бензина цены начнут расти буквально на все. И в первую очередь подорожают товары со сложной логистикой. К слову, именно на логистику власти возлагают надежды для снижения ажиотажа на АЗС.
2: В Калининградскую область после ремонта вернется паром «Амбал». По сообщению морского оператора «Оборонлогистика», судно выйдет из порта Усть-Луга 7 июля. Швартовка в Балтийске запланирована на час ночи 10 июля. В такое же время на следующий день судно ляжет на обратный курс. Как сообщает оператор, «Амбал» рассчитан на перевозку вагонов и накатной техники. На трех палубах он берет свыше 8 тонн груза. И есть важный нюанс. «Амбал» сможет доставлять в регион цистерны с топливом. Будет ли перед ним поставлена такая задача, пока неизвестно, но надежда есть, поскольку ранее нефтепродукты составляли до половины от общего объема грузов данного парома.
0: После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Сейчас основу переправы, обеспечивающей доставку топлива, стройматериалов, продовольствия, техники и всего необходимого в Калининградскую область, составляют 5 паромов и 2 десятка других судов, курсирующих на линии Усть-Луга-Балтийск. Эта линия жизни, связывающая большую землю с эксклавом, из-за своей стратегической важности единственного логистического узла автоматически становится потенциальной целью для воздушных и подводных ударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
3: Угроза атак беспилотников на паромную переправу, соединяющую порт Усть-Луга и Балтийск, действительно существует и воспринимается профильными структурами как реальный риск. И прежде всего потому, что атаки БПЛА регулярны в Ленинградской области, где расположен отправной пункт паромов. Сама Калининградская область и аэропорт Храброво уже сталкивались с сигналами беспилотной опасности. Но помимо воздушных атак, существует еще риск применения морских дронов, что заставляет Балтфлот существенно укреплять оборону в акватории. Усиливает угрозы и тот факт, что паромная переправа используется в интересах Минобороны Российской Федерации по доставке грузов морским транспортом на территорию Калининградской области. Это противнику известно. Как и то, что уничтожение морского пути в Россию отрежет эксклав от жизнеобеспечения.
0: Видимо, беря во внимание все существующие риски, газовозы в Балтийском море начали оснащать пулеметами. По крайней мере, на танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксировали две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт», а рядом были размещены мешки с песком для огневых позиций. Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. В сеть попали соответствующие снимки, сделанные пограничной службой Эстонии с самолета разведчика. При этом некоторые военные эксперты утверждают, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Между тем, все это лишний раз подтверждает нарастающую напряженность на Балтике и у ее границ.
2: С 1 июля правительство России временно приостановило движение людей, транспорта, товаров и грузов через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Официальные причины такого решения власти не назвали, как и период, на который закрыли железнодорожные погранпереходы на северо-западе страны.
0: В свою очередь, польские власти подписали контракт на поставку 3 современных шведских подводных лодок. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Известно, что новейшие субмарины станут первой подобной закупкой для военно-морских сил Польши за последние 40 лет, а их стоимость составляет около 5,5 миллиардов долларов. Глава польского правительства назвал соглашение со Швецией историческим. По словам Туска, это значительный шаг к укреплению безопасности Балтийского моря. В свою очередь, в российских военно-аналитических кругах сделку расценили как создание военно-морского пакта, направленного на прямое ограничение возможностей российского флота в регионе и попытку взять Балтийское море под полный контроль НАТО. Ответные меры не заставят себя долго ждать. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде мужчина умер в очереди за бензином. 75 лет. Пенсионер стоял в очереди на заправке возле республиканской больницы. Там, где появился один из немногих бензовозов. Стоял несколько часов. На жаре. В какой-то момент потерял сознание и рухнул. Управляющая заправкой отогнала его автомобиль в сторону. Заправку закрыли. Ждать скорую. Скорая приехала через полчаса. Мужчина не выжил. Да, скорее всего, сердце. Да, возраст 75. Да, наверняка были проблемы. Все это правда. И все это я понимаю. Но вдумайтесь в контекст. 21 век. Страна, занимающая 3-е место в мире по добыче нефти. И пожилой человек стоит часами в 30-градусную жару, чтобы купить 30 литров бензина. И умирает в очереди. И в Чите то же самое. 28 июня мужчина скончался прямо в машине. Ждал. И не пережил ожидания. В Забайкальском крае еще одна история. Без смерти. Ну, почти. Женщина рассказала, что ее муж потерял сознание в машине в очереди. Она пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы попросить знакомого отвезти его в больницу. К счастью, мужика откачали. 15 километров пешком. Потому что машина не могла уехать из очереди. В ней не было бензина. Но это еще не кошмар. Иркутск. Очереди по 18 часов. Люди занимают место с 4-5 утра, иначе не успеть. К 8 утра уже поздно. В чате «Где залить Иркутск» непрерывным потоком идут видео с заправок, где висят таблички «Бензина нет». Губернатор Кобзев объявил режим повышенной готовности. МВД и Росгвардия вышли патрулировать очереди. Мэр Болотов лично распорядился установить биотуалеты у заправок, потому что люди стоят так долго, что физически некуда выйти. Администрация начала огораживать автобусные остановки рядом, потому что хвосты машин мешали общественному транспорту. Город перестраивается вокруг очередей за бензином. Биотуалеты у заправок. В России. 2026 год. В Иркутске конфликты стали нормой. Люди пытаются вклиниться, вспыхивают перепалки. Один из корреспондентов провел в очереди на Роснефти больше 12 часов и описывает. До настоящих драк не дошло, но конфликты были. При этом вызывали полицию. Один неосторожный взгляд, одно слово и снова скандал. Перекупщики в Иркутске брали 250 рублей за литр, прямо у заправок. Полиция оформила четверых, но заработать успели. Тем временем появилась доставка бензина на дом, как пиццу доставляют. Вдвое дороже, но не стоишь 18 часов на улице. Так что новый бизнес вырос из кризиса за неделю. Смотрим дальше по стране. Чита. Заправка «Корс» на набережной Завалишино, 28 июня. Группа мужчин въехала на территорию, несмотря на очередь, которую люди занимали сутки. Перегородили въезд грузовиком. На замечание – ноль. Толпа выдворила их сама. Сильно избили. Те, кто честно простоял сутки, остались без бензина, потому что он просто закончился. Сутки ожидания и ничего. В комментариях люди пишут губернатору прямо. Везде скандалы, драки, беспредел. Полиция попряталась. Как за вас голосовать? Ижевск. Видео с жесткой дракой на заправке разлетелось по всем социальным сетям. Двое дерутся, третий стоит и смотрит. Просто смотрит, не вмешивается. Москва. На одной из заправок видео. Женский конфликт дошел до рукоприкладства. Разнимали баб всей очередью. Это Москва. Самый большой город страны. И там тоже дерутся за бензин. И это, скажу я вам, еще только начало. Потому что машину заправить – это половина проблемы. Есть же сельское хозяйство. Сейчас время уборки первых культур, обработки полей, заготовки кормов. Комбайны, тракторы, грузовики – все на дизеле и бензине. В Калининград почти все продовольствие везут с материка. Если аграрии по всей стране недополучат топливо в уборочный сезон, часть урожая останется в полях. Что будет с ценами на хлеб и молоко осенью, вы и сами понимаете. Сегодня деремся за бензин, а завтра за хлеб. Я раньше любил кино про апокалипсис. Сейчас не могу смотреть. Включаешь и видишь людей, дерущихся за канистру бензина. И понимаешь, это не кино. Несколько недель кризиса, и уже Росгвардия у заправок дежурит. Уже биотуалеты у колонок. Уже перекупы по 250. Что будет через месяц? Через три? Когда кончатся резервы? Начнут стрелять за канистру? Понимаю, что все злые, что люди на пределе. 8 часов на жаре в очереди – это испытание. После такого срываются все. Это не оправдание насилия, это объяснение. Когда государство не справляется, люди срываются друг на друге. Это закономерность, которая работает одинаково в Иркутске, в Чите, в Москве и в Калининграде. Так что берегите себя и постарайтесь не сойти с ума в попытке купить бензин. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Курортный сезон закончен. Глава Крыма сообщил, что бензина на полуострове не будет. Со светом тоже проблемы. С 26 мая крымчане живут в режиме чрезвычайной ситуации. Нет топлива. Из-за ударов